0: генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: Замурчательная акция в «Гемотест». С 28 сентября по 11 октября проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: от эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон информбюро.
1: 7.11 в Новосибирске. Друзья, это радио Юнитон. Пуш, давайте полистаем календарь событий, подкинем тему для разговора и пожелаем победы. Возвращайся с победой, родная Сибирь.
2: Ну, наша хоккейная Сибирь действительно начинает...
1: Трехматчевый выезд.
2: Да, посмотрим.
1: Едем в Ярославль, в Уфу и нефти... Или Нижний.
2: Нижнекамск.
1: Точно.
2: Вот сегодня мы играем с Локомотивом в Ярославле. Давайте, ребята, ни пуха, ни пера. Всем, кто занимается другими видами спорта.
1: Да мы вообще каждый раз поем, а поперед Сибирь. Вот. Сибирь вперед.
2: Так вот, что касается праздников остальных и серьезных. Сегодня День сил специального назначения Росгвардии.
1: Поздравляем всех, кто причастен.
2: Сегодня день, всемирный день школьного молока.
1: Я не помню, давали нам в школе молоко или нет.
2: Я тоже не помню, чтобы в школе, именно в школе.
1: Нам по газировке какой-нибудь, да булочку.
2: Всемирный, ой, международный день перевода сегодня.
1: Денежного?
2: Любого.
1: Переводи, Юлечка, я не против.
2: Главное, чтобы перевод тебе приходил, а не от тебя.
1: Конечно, мне надо.
2: Сегодня день уютного вязаного пледа.
1: Вот это, как всегда, что-то как подопридумывают, ну.
2: Ну и сегодня день интернета в России.
1: А вот это очень даже нам интересно.
2: И именно этот праздник нас зацепил. И тема, которую сегодня мы с вами будем обсуждать, имеет непосредственное отношение к интернету. Мы сегодня решили выяснить, какой никнейм вы себе придумываете, используете, когда где-то регистрируетесь в интернете.
1: Мессенджер, электронная почта, что-то еще, все, что с этим связано, у меня
2: да,
1: изначально.
2: На любом сайте, где, там, не знаю, сайт парфюмерии и косметики,
1: а там
2: пошел
1: почту,
2: покупать.
1: Сейчас же почту уже вводишь чаще всего.
2: Нет, у меня там
1: нет. А у тебя, да?
2: Там нет.
1: Ну, сейчас расскажешь. Ну, заметьте, как Юлечка с парфюмерией, это игриво заговорила с косметикой. Ну,
2: потому что часто посещаемые.
1: У меня все связано с именем и фамилией. Либо две буквы от имени, две от фамилии. Либо три буквы от имени, три от фамилии. И, возможно, какие-то циферки, потому что кто-то занял до меня. Все. Но...
2: А у меня сейчас тоже первые две буквы имени, фамилии и отчества. В каком
1: вот
2: именно
1: порядке,
2: я не скажу.
1: Не, я могу сказать, у меня арт, фад, а там уже все остальное.
2: Нет, у меня имя, фамилия, отчество. Первые
1: ты еще
2: две буквы.
1: И отчество мочканула.
2: Да, да. Потому что все было занято. Сейчас же еще попробуй придумать себе никнейм.
1: Уже я вот уже свой вот... год добавляю рождение. Последние две цифры добавляю. Четыре цифры добавляю. Бесполезно.
2: Я тебе так
1: все
2: скажу,
1: заняли.
2: Ты уже дату три раза добавил в конце.
1: Конечно.
2: После фамилии, а уже все а занято потом, и занято.
1: Артем фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа, и бесполезно занято.
2: Главное потом вспомнить, ты нашел на 50-м фа.
1: Ну, не, подожди,
2: в
1: моем окружении есть взрослые люди, у которых печенька. Никнейм.
2: Нет, так, кстати, да, у меня тоже многие
1: есть
2: по каким-то своим,
1: не пойми,
2: ну,
1: почему,
2: ассоциативным моментам придумывают. Например, у меня в свое время был...
1: Ну, давай, был, ладно.
2: У меня был никнейм, который назывался Макал.
1: Как?
2: Макал.
1: Обезьяна какая-то?
2: Макал. С двумя буквами А. Ну, там просто, это была в свое время там игра букв, мне так было проще. Просто...
1: Что-то там намекало на что-то,
2: да,
1: понятно.
2: То есть с именем одного человека было связано, ну и вот... Вот это вот Макал. И мне сегодня спрашивали, кто, куда,
1: кого
2: Макал.
1: Да смахал, знаю, кто кого махал, чем непонятно.
2: Особенно, когда там, у вас какой никнейм там по телефону? Я говорю, ну, Макал. И у меня сегодня спрашивали, что? Я говорю, Макал, с двумя А.
1: И ты решила уйти в имя, отчество и фамилию.
2: Я решила, что нет, все, надо
1: нормально
2: с этим заканчивать. И придумала.
1: Рассказывайте у вас, друзья, как с этим делом. Можете прям поделиться началом вашей истории,
2: так, не, ну,
1: и во,
2: ну,
1: что это превратилось.
2: А чего его скрывать? Он
1: почитаем.
2: Же, ты, извините меня, он и так всем представленный. Ты же в интернете,
1: конечно,
2: регистрируешься.
1: Озвучим.
2: Итак, тема сегодня в первом утреннем шоу. Какой у вас никнейм в интернете, когда регистрируетесь на сайтах, электронной почты и так далее? И почему выбрали именно вот такое сочетание букв?
1: Ну, если с именем и фамилией все понятно, но вы тоже, пожалуйста, рассказывайте, сколько букв от вашего имени и фамилии досталось никнейму. Ну, а если что-то необычное, нам тем более нужны эти истории.
2: Пишите Макс Телеграм СМС номер 8-983-510-107. Это вы пишете напрямую на радио Юнитон, а можете также напрямую писать, только уже в наших социальных сетях. В группе ВКонтакте тема уже имеется в комментариях, пожалуйста, вы
1: там
2: можете
1: еще
2: писать.
1: Там еще и голосование есть.
2: И то же самое есть в наших каналах, в Телеграм и в Макс-канале. Заглядывайте, голосуйте, пишите свои истории.
1: Первые послания озвучим уже через три танцевальные бодрые минутки.
0: от эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон и

0: 7.20 уже в Новосибирске. Пританцовываем, общаемся и обращаем внимание на первое послание на нашу сегодняшнюю тему для разговора. Шоу Пуш — это никнеймы, которые вы придумываете в социальных сетях, регистрируя электронную почту и где-то там еще в мессенджерах.
1: Ну и сразу вопрос второй. Почему вы выбрали именно вот такой никнейм?
0: Давайте разбираться.
1: Ну давайте. Светлана написала: «У меня заноза».
0: Где?
1: Меня так родители в детстве называли.
0: А, у вас, в смысле, да. Никнейм заноза. Я думал, так. У вас проблема, вам надо помочь.
1: Денис написал, у него никнейм Дэн Фил. В юности меня называли друзья Фил. Ну, мы так предположили, что, наверное, что-то
0: с фамилией
1: связано, да, как вариант. Ну, а зовут Денис. И получилось Дэн Фил.
0: А может,
1: вот,
0: филателист Денис? Дэн Фил получился.
1: Ну ты тоже тот еще фантазер.
0: Я могу, хотя я не везде могу сегодня найти объяснение вашим посланиям. Например.
1: Подождите, например, я просто обязана озвучить вот сообщение от Екатерины, потому что у нее ник Малашка.
0: Малашка.
1: Когда... Объяснение.
0: Ну такое интересное.
1: Когда-то с подружкой придумали, что мы малашки из Каннырки. Так и осталось на всю жизнь.
0: Почему сразу веет шансоном каким-то? А мы малашки из Каннырки, а мы малашек из Каннырки повстречали. И всю ночь на руках качали.
1: Объяснение Екатерины не помогло в понимании, почему малашка. Нет, может быть, это, не знаю, какой-нибудь сериал был «Малашки из Каннырки».
0: А Каннырки — это, видимо, какой-то населенный пункт.
1: Да, как вариант.
0: Разобрались.
1: Анжелика написала... Давным-давно выиграла на радио Юнитон кое-что с названием «Гжелка». Конкурс был там связан с определенной группой. Я себе взяла никнейм «Гжелка». Ну и созвучно с именем Анжелика. «Гжелка, Анжелка».
0: Что происходит вообще?
1: Так, дальше. Светлана пишет. У нее никнейм «Фарин». Брат придумал, а откуда брат взял, я не знаю, пишет Светлана.
0: Ну, вам понравилось,
1: судя
0: по всему,
1: да? Ну, вам понравилось и зашло. Ну, и хорошо же, и хорошо. Ну, и давайте еще одно сообщение. Алена пишет. У нее никнейм Happy Blonde.
0: Оу.
1: Причем все, и почта, и все остальное, чтобы не путать и не забыть. Завела в 17 лет этот никнейм. Прошло уже 20. И да, я по-прежнему ощущаю себя счастливым белокурым человеком.
0: Ну, круто, прикольно, здорово.
1: Друзья, заглядывайте в наши социальные сети, пишите непосредственно на радио Юнитон. Будем читать до 10.00 ваши сообщения. Ну, интересно же, любопытна логика ее отсутствия иногда.
0: Такой же зануда, как вот некоторые. У меня сейчас все никнеймы практически везде одинаковые.
1: Я согласна, нет.
0: Почта, социальные сети, мессенджеры.
1: Чтобы не забыть.
0: Систематизировать надо маленько, а то уже не откладывается в голове.
1: Скоро будем читать из наших социальных сетей ваши сообщения, поэтому присоединяйтесь. Ну и не забывайте о том, что скоро гороскоп.
0: Это тоже будет все для вас. Нам не жалко. Слушайте Пуш и далеко не уходите. Просыпайся.

0: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
1: Где-где?
2: В радиотехнике!
0: Магазины «Радиотехника» на Титова 32 и Красном проспекте 188.
3: Колбасы, пальчики оближешь. Окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе. Покупай и уплетай.
4: Марский продукт. Для людей с широкой душой.
5: Моя мама говорила: «Выбирай сердцем». Сегодня я привела сюда дочь, потому что знаю, здесь время только увеличивает ценность.
6: Сеть ювелирных салонов «Хризолит». Качество, проверенное временем. Собственное производство. Специальные предложения круглый год. Приемлемые цены и роскошный выбор. Ваша история – наши украшения.
7: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
8: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
11: Вмял бампер? Царапнул порог? С геометрией беда! Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. Плюс 7-923-235-01-31.
12: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуэль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
13: А нашу рекламу как спам не выкинешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
14: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
15: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
16: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
17: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
16: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
18: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку стратегии 0 Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.

0: Звездный прогноз на радио «Юнитон». Первый. Утренний. Для вас.
1: 7.30 в Новосибирске. Звездные предсказания действительно для вас, для всех нас. Гороскоп в эфире шоу «Пуш». Давайте узнаем, как прожить эту среду, 30 сентября.
2: Изучаем данные и начинаем по традиции с овнов. Принимайте сегодня решение, овны, самостоятельно. Не слушайте чужих советов. Действуйте, как считаете нужным. Только так вы останетесь выигрышем.
1: Не, но наши советы послушайте в виде гороскопа. А дальше все сами. Далее, тельцы. Сегодня все нужно делать сразу хорошо. Времени на работу над ошибками не будет. Среда не день черновиков. Конечно, немного страшновато, но что поделать, вы справитесь, мы верим.
2: Вы в школе на чистовую всегда было страшно писать.
1: Поэтому сразу на чистовик.
2: Близнецы, а вы включите, пожалуйста, сегодня фантазию на полную. От ваших идей зависит судьба проекта или какой-то важной работы. Выходите за стандартные рамки и пробуйте что-то необычное и яркое.
1: Поэтому,
2: тогда
1: близнецы,
2: вас заметят.
1: Включайте песню «Фантазеры» и фантазируйте. Вашу фантазию уже надо включить на полную. Хотите, мы поищем эту песню?
2: Ну, попозже. В принципе, можем.
1: Можем организовать. Поэтому далее «Раки». Может, для вас тоже песенка какая-то заиграть в нашем эфире «Раки». Сделать перестановку, устроить генеральную уборку или выкинуть хлам, спрашивают звезды. И тут же отвечают, что любой вариант достойный. Вперед к переменам.
2: То есть сегодня нужно что-то вот такое устроить, да?
1: Да. Угу. Именно так.
2: Зато чистенькие такие все будете, потом в чистоте сидеть.
1: Ну, сначала грязненькие и подненькие, пока это двигать все будете, а потом чистенькие, да.
2: Львы, день подходит для того, чтобы себя немного побаловать. Не обязательно тратить сегодня много. Можно просто купить вкусный кофе, посмотреть хороший фильм или полежать с книжкой. Главное, ну, себя порадовать. Ну, вы как, вы все, мы вот это вот ради других.
1: Ой, это какое-то у меня музыкальное настроение. Это же песня есть такая для львов.
2: Все для себя.
1: Все для себя, рассветы и туманы, и кофе с книжкой. Далее, девы, хочется посплетничать и пооткровенничать. Звезды говорят, почему бы и нет.
2: Ой.
1: Собирайтесь узким кругом и обсуждайте то, что можете доверить только друг другу. Почему тот? Неправильно написано. Обсуждайте тех.
2: А, вот не то,
1: за глаза-то там.
2: Ну, конечно. Весы, середина недели. Дел у вас масса. А захочется, знаете чего, радости и веселья. При этом вы все на самом деле будете успевать. Звезды сделают так, что все сложится, и радости, веселье будет.
1: Это
2: и
1: прекрасно.
2: С делами справитесь.
1: Вот далее гороскоп для Юли. Я вообще не знаю, что мы делаем в одном помещении. Ты бессердечная. Это не я говорю, это звезды, скорпионы. Сегодня вы будете добиваться своего любыми способами. Вам надо и точка. В достижении цели скорпионы могут быть бессердечными.
2: Ну и вот никакой новой информации.
1: Фу на тебя,
2: ну,
1: Яничка.
2: Так и есть.
1: Такая.
2: Знаете,
1: я,
2: а мы гордимся, я чувствую, этим.
1: Я 10 лет думал, что не так. Только сегодня гороскопы, наши астрологи раскрыли мне глаза на твое бессердечие.
2: Почему я бессердечная? Вот ты сегодня говоришь мне с утра, давай вот эту тему в эфире обсудим.
1: А ты знаешь,
2: обсудим.
1: Что бабушки...
2: Нет, будем вот эту
1: обсуждать. Ты знаешь, Юля, мы вообще-то близки друг другу, потому что бабушкина подруга вчера мне рассказала, что нас с тобой считают женихом и невестой.
2: А, да?
1: Да. В очередной раз. А ты бессердечна.
2: Прошло 10 все, лет, а они все жених и невеста.
1: Сегодня в 10 утра расстаемся. До завтра.
2: До завтра.
1: Пока.
2: Давайте посмотрим, что у стрельцов. А у вас немного странный день. В какой-то момент покажется, что вы как в сказке про Алису. Все страньше и страньше. Помните, как там было? События живут своей жизнью. Вы при этом что делаете? Вам остается только поспевать и подстраиваться. В общем, какой-то такой необычный день.
1: Стрельцы, мы вас предупредили.
2: Что-то пойдет не так.
1: Далее, козероги, пожалуйста, не просите сегодня никого ни о чем. Делайте все сами, как умеете и сколько можете. Иначе придется разбирать завалы после чьей-то вот этой «помощи» в кавычках.
2: Ну, люди же от души хотели помочь, да? Так получилось.
1: Причем, если вы попросите, вы же сами попросили.
2: Вы сами
1: попросили.
2: Поэтому
1: никого не просите.
2: Водолеи, аккуратнее сегодня с теми, с кем предстоит работать. Присмотритесь. Вы уверены в них? Нет сомнений в честности и профессионализме. Даже если вы сейчас ответите, что «да, я уверен», звезды говорят, подумайте еще раз.
1: Думайте, но и внимание, рыбы. Слушайте, для вас гороскоп. Рыб ждет приятное открытие. Дело, которое казалось скучным, окажется интересным. Главное – начать. Втянетесь и не заметите, как время пролетит.
2: Так это же классика жанра, с детства нам говорят. Руки боятся... Ой, нет. Что там?
1: Глаза боятся, руки делают.
2: Руки делают, и все.
1: Рыбы сегодня ничего не боятся. Молодцы.
0: Звездный прогноз в первом утреннем шоу.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Уже 7.38 в Новосибирске, друзья. О погоде напомним, немного сообщений почитаем и предупредим о том, что на горизонте раздача подарков в шоу «Пуш».
2: А впереди у нас действительно игра под названием «Операция подмена», а это значит, будут крутые призы, поэтому будьте наготове. А что касается темы, мы сегодня с вами обсуждаем ваши никнеймы в интернете. Вот вы когда придумаете никнейм для регистрации где-нибудь на сайте или для почты, по какому принципу его придумали?
1: Не пойми, что и откуда, или все-таки это есть какое-то обоснование и привязка к вашим именам и фамилиям.
2: Ну, давайте почитаем. Татьяна написала. Первый никнейм был Супер Лоб. Лоб. Супер Лоб. Дело было лет в 12-13 и в честь того, что у меня широкий лоб. Мальчишки так говорили на секции.
1: И вы, судя по никнейму, с этим согласны.
2: Мне просто нравится, как наши слушатели самые крутые. Тут же Юля поддерживает нашу слушательницу и пишет: прекрасный у вас лоб.
1: Ну, заглянули, посмотрели, все нормально. Но ник остался. Супер лоб.
2: Дальше, что еще? Марина написала: я недавно начала там играть в игры, и вот в одной у меня никнейм Добро, а в другой Кака. Или Кака.
1: Ну, как футболист, Кака.
2: Почему? Ну, не могу объяснить.
1: Нормально.
2: Подождите, а вы в одной игре
1: никакого
2: добрый персонаж,
1: объяснения.
2: А в другой вы злодей,
1: злой,
2: да, наверняка?
1: Да.
2: Так, дальше поехали. Вера пишет: у меня Вирусик 217.
1: Почему?
2: Создавался в далеком 2008 году и обозначал мое имя, ну, понятно, да, Вирусик, и номер комнаты в общежитии, чтобы точно не забыть.
1: Обалдеть.
2: Прошло столько лет, а эта почта самая запоминающаяся.
1: Просто прикольно, да, очень
2: понимаете?
1: Круто. Ну, у меня вообще студенчество дает нам разные истории. У меня до сих пор все девочки из общежития подписаны имя и номер комнаты.
2: Притом, вполне вероятно, что человек уже потом в этой комнате не жил. Но вот это сохранилось.
1: Но воспоминания остались.
2: Ну и давайте быстренько на голосование посмотрим. Мы тут как раз в голосовании в соцсетях спрашиваем, связан ли ваш никнейм в интернете с именем или фамилией. 52% сказали, что да, 48% что нет. Прям рядышком идут.
1: Нажимайте на кнопку, а лучше вспоминайте свои истории и рассказывайте. Ну и готовьтесь получать подарки в игре «Операция подмена». Также напомним о погоде. Сегодня в городе днем возможен слабый дождь. Ветер северный 3,8 метра в секунду.
2: Я услышала «сладкий дождь». Я прям вот сейчас, я бы тоже что-нибудь сладенького бы съела.
1: Юля, организуем сейчас. Сейчас доиграем, закажем, но не проблема же. Температура воздуха сейчас.
2: Плюс 8 градусов.
1: Днем 12-14 выше 0.
0: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатил ИДА».

0: автомобилей Hyundai, запчасти и отличный сервис.
1: Вот потому и Hyundai здесь.
2: Ну а сейчас по заявкам близнецов, и не только, многие просили, вы хотели фантазера. Юля, хочешь фантазера?
3: Я
2: фантазера
3: хочу.
2: Врубаем в первом.

0: Текст загружен?
1: На месте.
0: Загружайте музыку. Да не та музыка. Музыку подменили. Операция «Подмена» в первом утреннем шоу.
2: Партнер игры ИП «Гекель АА». Безумно крутая шаурма.
3: 7.44, давайте поиграем, друзья. Здесь на радио «Юнитон», видимо, навеяло Николаем Басковым.
4: Который сегодня только что звучал вместе с дискотекой аварии.
3: В игре «Операция подмена» мы прикоснемся к классической музыке в плане задания, а ваша задача — вспомнить, кто в оригинале исполняет эту песню, и отправить варианты к нам в Макс и Телеграм вместе со своим номером телефона.
4: Номер нашего Макса и Телеграма 8-983-510-107. Ну а заданием действительно будет известная песня, в которой мы заменили музыку сегодня,
3: конечно,
4: на классическую.
3: Конечно!
4: Ну а ждем ваши варианты ответа, потому что кто первый, тот подарки и заберет, а у нас на кону сертификат на 1000 рублей. Безумно крутая шаурма дарит вам такой приз. Ну а что касается безумно крутой шаурмы, то, друзья, классическая, острая или с необычным сочетанием вкусов. Какую бы шаурму вы ни выбрали, главное, чтобы она была приготовлена с душой. Именно так делают в безумно крутой шаурме. Попробуйте сами. Ну и давайте пробовать на вкус
3: точно,
4: этот новый
3: точно
4: музыкальный хит.
3: Вопрос один. Кто поет эту песню в оригинале? Устраивайтесь поудобнее. Юлечка, все, уже третий звонок. Гаснет свет.
4: Отключайте телефоны.
3: Опера начинается.

7.49 в Новосибирске, друзья, это радио Юнитон. Уж подводим итоги игры «Операция подмена». Тут мы, знаете ли, чем занимаемся? Создаем новые хиты, переделываем музыку. Слова практически сегодня остались от оригинала. И задание звучало так. Классически по опер.

0: Несмотря на то, что слова практически остались как в оригинале, друзья, вы написали неверные ответы, среди которых Джонни, Николай Басков, Дима Билан и певица Ёлка, группа «Ленинград», продолжать, «Винтаж», Юлия Караулова и, внимание, Ваня Матвиенко.
1: Чуть-чуть, немного
0: он
1: вы
0: же
1: ошиблись.
0: Ваня, но
1: это Дмитриенко. Ваня Дмитриенко.
0: Стоп-игра.
1: Ты, я Венера, ты Юпитер.
0: Ты Москва, я Питер. Там люди, помогите, мы на одной орбите. Молодцы все, кто справился. Но надо найти самого первого, самого быстрого, кто получит сертификат на 1000 рублей. Вас угощает безумно крутая шаурма.
1: А первый правильный ответ пришел от нашего слушателя. Номер телефона заканчивается на 9356.
0: Примите поздравления и песню в оригинале от начала и до конца.
2: Операция «Подмена» в утреннем шоу «Буш».
3: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: Я долго искала место, где детям будет безопасно, где не нужно стоять в пробках, где есть свой закрытый двор, рядом детские сады и тишина. Квартиру, где всей семье будет просторно. И я нашла новое место для жизни «Майков». Урбан Виллы на улице Мира. Старт продаж. Трешка всего от 8 миллионов 250 тысяч рублей. Сайт myco-nsk.rf.
1: Застройщик ООСЗ. Измерение параллели. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Так, похудеть бы. Готовить. Нет времени. Считать калории. Устала. Диеты не работают. А если просто нормально есть?
3: Биби Фуд. Готовое, сбалансированное питание на весь день. С доставкой. Живи без готовки. Без подсчетов. Заказать можно прямо сейчас на bibifood.ru.
4: ИП Северина Эльвира Тахировна. ОГРН 317-547-600-02-1763.
5: Внимание! Автомобили будущего «Фастар». Вы можете стать обладателем невероятного JQ J8 всего за 3 миллиона 600 тысяч рублей. Не упустите шанс подчеркнуть свой статус с JQ J8. Ваш новый автомобиль ждет вас в «Фастар».
6: Подробности на нашем сайте amoda-fastar.ru
5: или по телефону в Новосибирске 390-29-05. Большевистская, 14-2.
7: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В «Призе» купила?
8: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
9: И зависти.
7: Значит, вместо обеда в «Приз».
10: Сардельки нежные, шпикашки венские, пончики мясные попробовал впервые. В общем, все, что в «Барском» есть, невозможно сразу съесть. «Барский» продукт для людей с широкой душой.

0: круглосуточно.
1: И Позмирнова, Украина, 319-547-687-251.
2: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
3: КПД «Газстрой». Строим твою историю.
4: Ура! Карлсон, ты вернулся!
5: Спокойствие и только спокойствие! Я был в суши-баре «Имбирь». Они же чемпионы мира по всяким акциям. Сейчас там акция на штучные роллы. Покупаешь один, второй подарок. Я съел 10 тысяч вкусных роллов.
6: Сеть суши-баров «Имбирь». 310-83-38. imbirdefisnsk.rf.
1: ИП Петрунин АА. Уверен 316-547-600-102-075. Предложение действительно на момент размещения рекламы.
5: Ну, я полетел!
7: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
9: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
10: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
11: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: FM

0: Новосибирске 8 часов утра.
1: FM 107.

0: Друзья, это радио Юнитон. Открываем новый час общения. Улыбаемся. Вы нам такое пишете, как всегда вдохновляете на работу и новые подвиги. Мы сегодня говорим про никнеймы в сети. Электронная почта, регистрация на каких-то сервисах или игровых платформах.
1: Ну вот по какому принципу?
0: Этого такой фантазии, яркого творческого подхода или будь как будет.
1: И с каждым годом эта фантазия у нас все разыгрывается сильнее и сильнее, потому что уже все никнеймы заняты, какие только можно, и приходится действительно что-то придумывать. Ну и мы сегодня выясняем, какие никнеймы вы используете в интернете и по какому принципу он был придуман. Ну что, давайте
0: почитаем.
1: У нас парочку
0: сообщения.
1: Таких, с одной стороны, похожих, но забавных. Борис написал: «Много лет назад мне помогал регистрироваться мой друг в одной сети. Я рядом, за другим компьютером был занят, и на его вопрос: тебе какой никнейм делать? Я отмахнулся и ответил: да какая разница, делай любой. Он так и поступил, и теперь буквально мой ник — любой».
0: А у Тимура подобная история. Друг КВНчик тоже заводил ящик электронной почты. Спрашивает, какой тебе зарегистрировать ящик. Тимур отвечает: любой нестандартный. Он предлагает варианты: металлический, фанерный или из тетрапака. Короче, с тех пор у Тимура почта начинается как картонный собака. Ну и далее по списку.
1: Так, Константин пишет: пишу не про себя, но однажды после просмотра мультфильма у одного моего друга появился везде, везде никнейм «Пумба». Уже более 20 лет. Так дальше.
0: Время бежит, а Пумба не меняется.
1: Юлиана пишет: у меня никнейм — это «Понпончик». Вот есть «Пом-пом», да, через «М», а это через «Н».
0: «Пон».
1: «Понпончик».
0: «Понпончик».
1: На английском «Понпончик». Именно вот так вот она пишет. Иногда в конце еще дописывают 1301. И откуда именно «Понпончик»? Ну, «Пон» — это, оказывается, сокращение слова со сленга «понятно».
0: А, типа, понятно.
1: Да.
0: Понятливая у нас,
1: да,
0: слушательница.
1: И это вот это «пон» было популярно там года 3 назад. Ну и, соответственно, вот этот «пон-пончик» остался. А 13.01 — это день рождения.
0: Наверняка дата рождения, да.
1: Дальше. Алиса пишет: в школе я была в «Орленке». И так повелось.
0: Круто.
1: И, пожалуйста, один из никнеймов — это «Орленок». Дальше.
0: «Орленок, орленок, взлети выше солнца».
1: Написал нам Никита: у меня никнейм часто фигурирует «Ратамахата».
0: И тут в почте, надо было задуматься нам.
1: Чего я только не слышал. И «Ратаман», и что у человека в голове, который придумал такой
0: «Ратамахата»
1: никнейм. Да. А это всего лишь название песни одной рок-группы. Мы посмотрели, бразильской рок-группы. За 15 лет этого никнейма только один человек догадался, что это такое.
0: Ну вот и сегодня вы наш кругозор-то расширили. Мы хоть узнали, кто поет «Ратамахату».
1: Давайте от Антона аудиосообщение послушаем тоже на нашем.

0: снов. Придумывал долго, и для англоязычных тоже читаемо. В общем, друзья обзывались Боб-Чоп.
1: Ну, вообще, потому что по-английски... Вообще Боб-Чоп, да, если...
0: По-английски, если смотреть, то Боб-Чоп. По-русски – вор снов. А вам как больше нравится, Владимир? Мы вас тоже подпишем. А представляешь, да, если мы сегодня всех переименуем?
1: Владимир, про вас даже Жанна Агузарова песню пела. Боб-Чоп, Боб-Чоп, Боб-Чоп. Вот это круто, вот это выдумка.
0: Если посмотреть на голосование, оно в наших соцсетях продолжается, как раз связанное с нашей сегодняшней темой, то на данную секунду на вопрос, связан ли ваш никнейм в интернете с именем или фамилией, 62% сказали, что да.
1: Голосуйте, рассказывайте еще, нам нравятся ваши истории. До 10 утра будем подарки раздавать.
0: Сказал мне теперь Боб-Чоп теперь в голове.
1: Песни включать, но другие. И напоминать вам о том, что генеральный партнер шоу «Пуш» – лаборатория «Гемотест».
0: Именно в «Гемотест» можно пройти контроль печени со скидкой 50%. Комплексная проверка печени и желчевыводящих путей, плюс скрининг гепатитов Б и С. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: Замурчательная акция в «Гемотест». С 28 сентября по 11 октября проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио Юнитон.
1: 8.12 в Новосибирске, друзья, поговорим о дорожной обстановке. Яндекс.Карты в эти минуты показывает затруднение в 5 баллов, где основные, естественно, на площади труда.
2: Ну вот, кто бы сомневался, что там будут основные затруднения левого берега. Ну, так и есть. Действительно, улица Станиславского стоит от площади Станиславского до площади труда. Ничего нового, да, мы вам не сообщаем.
1: От Станиславского до площади Маркса. Также пробочка по Титово. Где еще есть красно-бордовые линии? На площади Кирова. Подъезды к ней со всех сторон практически красные.
2: Да, сегодня действительно площадь Кирова и выезды вообще на улицу Петухова и со стороны Громова тоже затруднены. Стандартные сложности на улице Троллейной от 9-й гвардейской дивизии до Тёщиного языка. Ну и что касается мостов, они достаточно комфортны для передвижения.
1: Да?
2: Коммунальный немного затрудняется.
1: Он
2: в сторону правого.
1: Он желтого цвета, чуть-чуть. А все остальные из зеленого в оба направления.
2: Давайте посмотрим правый берег. Здесь тоже, кстати, не так много сложностей. Есть небольшие затруднения на улице Большевистской, там недалеко от Бугринского моста ДТП. Но не сказать, что сильно затрудняет движение, но такое напряжение
1: надо
2: там присутствует.
1: Надо предупредить. Есть немного красных линий на карте на Каменском шоссе, на Тайгинской и на Богдана-Хмельницкого на всем протяжении. Бордовые линии от Курчатовского колечка по Курчатову до Объединения на Фадеева и от Краузы по Кедровой до Мельницы.
2: Ну, давайте посмотрим еще немного на Бердск, потому что там...
1: Там ремонт.
2: Там на улице Вокзальная, ну вот... которая плавно выезжает в Бердское шоссе. Там ремонтные работы, и поэтому сейчас, конечно, из Бердска невероятно сложно выезжать.
1: Да нормально там выезжать, Юль.
2: Да ну сложно, с Первомайской вообще не выехать.
1: Ну потому что все поехали через Первомайскую. А так бы по прямой одним рядом проскочили бы уже давно.
2: Ну, в общем, там сложности, друзья, поэтому
1: мы вас предупредили. Ну ладно, предупреждаем, да, переживаем за вас.
2: Если о чем-то не сказали, делитесь с нами, пишите нам в мессенджеры, будем оперативно предоставлять и передавать эту информацию в эфир.
1: Макс, Телеграм, СМС 8-908-3-510-107. Ну и обязательно, слушая радио Юнитон, соблюдайте правила дорожного движения.
0: Все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио Юнитон.

0: привет еще раз, друзья, кто слушает радио Юнитон. Это первое утреннее шоу, и вместе мы встречаем среду, последний календарный день сентября этого года, 30-е, и есть поводы для радости.
1: Ну, вот, например, Ольга поделилась своей радостью, прислала нам тортик со свечками.
0: Свечи и надпись.
1: И пишет: «Ура, я взрослая!»
0: Поздравляем. Ольга, ну, наконец-то.
1: С днем рождения вас, Ольга.
0: Счастья, здоровья, благополучия, внимания, цветов и подарков.
1: Давайте еще сообщение от Никиты. Он просит поздравить коллегу, агрохимика первой категории, Алису Евгеньевну, с 35-летием. Пусть она будет счастлива. Слушаем радио Юнитон каждый день. Коллеги по цеху мониторинга.
0: Уважаемая Алиса Евгеньевна, чудесный возраст, прекрасные у вас коллеги. Химичьте там как надо на работе, вы же агрохимик. Ну и пускай в жизни тоже будет химия в сердечке.
1: Ой, и вот, ну, смотри, мы так хорошо говорим, поздравляем, да. А есть важная информация, нам тут предоставили рейтинг.
0: Что такое, кому, самых, кто вам что предоставил?
1: Самых бесячих слов в русском языке. Но это вот из того, что, знаете, так, из недавнего.
0: Ну, меня уже бесит слово «бесячий». Мне кажется, это оно.
1: Нет, бесячий — это что-то из старого. А вот из того, что сейчас бесит, это, что говорили жители нашей страны: кринж, вайп, краш, рофл, имба и хайп. Вот, ну, вам, вот, пожалуйста.
0: Предпоследние два так себе. Имба так себе. И рофл, кто это, что это? Все остальное,
1: ну,
0: вообще...
1: Ну, имбулька, это же...
0: Все понятно.
1: Знаешь, как сказала Ольга Бузова, если нужно что-то объяснять, значит, не нужно объяснять.
0: А, спасибо. Давайте дальше двигаться.
1: Ну, а что касается, друзья, нашего действительно движения вперед, то не забывайте о том, что через несколько минут игра «Маршрут» настроен.
0: Пора созвониться.
1: Телефон 209-0507, если хотите забрать у нас, отобрать буквально сертификат на заказ пиццы.
0: Не, мы сильно сопротивляться не будем.
1: Ну, так, придержим немножко, да?
0: Да.
1: Чуть-чуть, да. А так отдадим, конечно же. То действуйте, 209-0507.
0: Набирайте и запоминайте о том, что партнер шоу «Пуш» — гипермаркет низких цен «Маяк».
1: И что здесь можно приобрести? Например, сервелат варено-копченый ГОСТ за килограмм 589,90. Или брюки детские утепленные за 266,90. Держим курс на «Маяк», Волочаевская, 57/1.

0: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Говядина бескостная, замороженная за килограмм 769,90. Стиральный порошок «Бимакс», «Колор Автомат», 5 килограмм, 400 грамм, 489,90. Чипсы «Принглс», 110 грамм, 169,90. Держим курс на «Маяк». Федосеева, 8.
2: Радио.
3: Реклама.
4: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
5: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В «Призе» купила.
6: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
7: И зависти.
8: Значит, вместо обеда в «Приз»?

0: Сроки проведения акции с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке ее получения находится на сайте promo.bicon.ru. Количество призов ограничено.
1: КПД «Газстрой». Более 90 домов сданы точно в срок.
2: Когда нет вдохновения, может помочь «Додо пицца».
3: «Додо».
4: Вам мясо с овощами, детям котлеты с пюре, а собаке опять корм? Ветнаре обследует вашего питомца и составит для него индивидуальное сбалансированное домашнее меню. Ветнара, пусть ваш питомец будет сыт и здоров.
5: Который час? Время для «Додо пиццы».
3: «Додо».
6: Семейный поход в «Дельфинию» стал выгоднее. Только до 30 декабря. Два билета на цирковое шоу, третий за полцены. Три билета. Четвертый в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в «Дельфинию». 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
7: Моя мама говорила: «Выбирай сердцем». Сегодня я привела сюда дочь, потому что знаю, здесь время только увеличивает ценность.
8: Сеть ювелирных салонов «Хризолит». Качество, проверенное временем. Собственное производство. Специальные предложения круглый год. Приемлемые цены и роскошный выбор. Ваша история – наши украшения.
9: «Витом». Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
10: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
11: Я сосиски уважаю. Варю, жарю, запекаю. И в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
12: Хоккеисты уходят на перерыв, и мы уходим на рекламу.
13: А нашу рекламу не переключишь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
14: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
15: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
16: При поддержке Госавтоинспекции МВД России.

0: Через 100 метров не забудьте
1: сделать погромче.
0: Маршрут настроен.
2: 8.28. Поедем, Юлечка, кататься.
3: Ой, да с удовольствием.
2: А давай втроем рванем.
3: А в карете?
2: Юль, ты такая взрослая девочка, все, в сказки веришь. Поедем по пробкам, приедем. Доедем, подарки раздадим. Кстати, победителю игры «Маршрут настроен» светит сертификат на заказ пиццы и вкусностей на 1000 рублей.
3: Сейчас на этот подарок будет претендовать Анна, которая к нам дозвонилась.
2: Анна, доброе утро, здравствуйте вам.
4: Доброе утро.
3: Анна, расскажите-ка нам, пожалуйста, вы где чаще пребываете, на левом берегу или на правом? Это сегодня прям принципиально важный вопрос.
4: На левом.
2: Ха, ну уже, но... в принципе, ситуация складывается неплохо. Мы вчера остановились виртуально у вокзала Новосибирск-Западный, и на левом берегу так уж и быть останемся.
3: Мы сейчас поедем в одно неплохое местечко. Вам нужно будет, Анна, отгадать, сколько минимально по времени, с учетом дорожной обстановки, займет этот маршрут.
2: Все, машину завели. Приготовились.
3: Мы все как на тракторе каком-то едем.
2: Это просто
3: карета,
2: холодно,
3: я поняла,
2: еще, Юлечка. Не прогрелась в 8 градусов. Поедем сегодня в издательство «Советская Сибирь» на Немировича Данченко.
3: Да. Итак, как вы думаете, Анна, сколько займет маршрут от Новосибирска-Западного до Совсибири на данный момент, на данную секунду?
2: Варианты в студию.
3: Итак, это возможно 13 минут, 18 минут или 23 минуты.
2: 13, 18, 23. Анна, выбирайте.
4: На данный момент, да, нужно?
2: Конечно. Сейчас там туда-сюда.
3: Зачем нам вечер, ночь и так далее?
2: Ночью я
4: тогда
2: быстрее.
4: 18.
3: Золотую середину выбираете.
2: Как она нас...
3: Как часто она подводила наших слушателей. Не боитесь, Анна?
2: А бывает и что люди выигрывали?
4: Ну, думаю, все-таки 18.
2: Проверяем.
3: Ну, так хорошо, что вы не прислушались к нам, в том смысле, что выбрали золотую середину.
2: Ко мне прислушалась Анна.
3: А ко мне не прислушались.
2: Анна, вы выиграли.
3: Абсолютно.
2: Победа, фанфары,
3: да,
2: в студии. Ура!
3: Действительно, сейчас ровно 18 минут займет маршрут от Новосибирска-Западного
2: Анна,
3: до Совсибири.
2: Анна, вы уже пиццу заказываете? Вы где, Анна? Анна, прием.
4: Нет, здесь.
3: Вот это волшебное.
4: Ура! Рада.
2: Все, поздравляем. Готовьте, накрывайте поляну втихушечку сами, либо с родными, близкими или с коллегами, вам решать. Оставайтесь на связи. За пределами эфира расскажем, где и как подарок заполучить.
0: Маршрут настроен. На радио

0: Прогноз погоды на радио Интон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
1: Шеф, нам снова повышают аренду.
2: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
3: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Макиинские.ру. Повторяю, макиинские.ру. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
4: Погода на радио Юнитон.
5: 8:36, друзья. Поговорим о погоде в первом утреннем шоу. И не только на дорогах, что творится, что на Богдашке происходит.
6: Ну, давайте предупредим, да, друзья, недалеко от Сухого Лога на Богданах Хмельницкого, кто едет со стороны старого ЛДС, давайте это так назовем.
5: Нормально
6: там
5: назовем.
6: ДТП, и поэтому, ну, правда, Богдана Хмельницкого сейчас затруднена еще больше, чем обычно. Ну, грустно, грустно. Но, с другой стороны, давайте грусть эту вот так вот.
5: Что-то в мою сторону. Может отвернуться в дверь он туда.
6: Все, я в дверь отправила.
5: Шипит на меня, пшикает вот это все. Всю грусть, тоску. А мы не будем унывать, мы вас поддержим. Нам есть чем вас отвлечь разговорами и подарками в первом утреннем шоу. Но и ловите прогноз погоды на эту среду. Сегодня в городе возможен слабый дождь. Ветер северный 3,8 метров в секунду. Сейчас за окном.
6: Плюс 11 градусов.
5: Днем 12-14 выше 0.

0: Рекорды можешь ты не бить, но знать о них просто обязан. Самое то.
1: 8:41 в Новосибирске, друзья, поговорим о том о сём, о рекордах и достижениях. Юля, рассказывай.
2: Мы сейчас расскажем про национальный чемпионат гигантских овощей, который прошел в Вустершире. Именно туда съехались все любители выращивать что-то огромное.
1: Ну, я помню всякие, мы про тыкву рассказывали размером с карету практически.
2: Ну, вот это наш... тут что? Мы рассказывали, тут тоже тыква. Я так поняла, вообще тыква это самый любимый овощ. Это овощ, да, наверное?
1: Вот это я угадал.
2: По размерам. Но давайте, в первый же день чемпионата участники установили 7 мировых рекордов. 7.
1: Так, я записываю.
2: Ну, давайте самые интересненькие расскажем. Например, свекла. Массой больше 26 килограмм.
1: Что?
2: 26 кто? Килограммов это... одна свеколка. Нормальный борщ можно сварить, какой я вам борщ? Так могу.
1: Это борщ на все 715 квартир моего дома можно сварить из этой свеклы, Юль.
2: Или, например, подсолнечник вот этот вот, из которого мы семечки-то вытаскиваем, да? Почти 8 килограммов. Как тебе? Одна вот эта вот... Сколько там семечек можно пожарить?
1: Подарить можно. Держи, дорогая, тебе цветочек.
2: Ага.
1: Вот
2: только
1: кг.
2: Донесешь, и мы будем вместе щелкать семечки. Вот так вот.
1: Всем пожарим,
2: да,
1: поплюем,
2: да.
1: Посидим.
2: Дальше, кабачок. Причем
1: наконец-то,
2: кабачок
1: наш родной, дорогой.
2: Определенного, хотел сказать бренда, определенного сорта. Тромбончино. Тромбончино, длина 1.5 метра.
1: А, то есть длину мерили?
2: Длиной. Даже 1.5 метра.
1: Даже вес не... 1.5 метра? Так это я ростом, это мой рост.
2: Нормально вообще.
1: Кабачок с меня ростом, нормально так, ну.
2: Еще, конечно, они уникальные люди, они одуванчик измеряли, но не сам одуванчик, а его корень. Корень одуванчика. Больше метра. Представляешь, он в землю ушел, больше метра.
1: Весь в корень ушел, ага.
2: Или, например, внимание, зернышко кукурузы. Зернышко, да?
1: Одно.
2: Зернышко. 408 граммов.
1: Это целая банка столько весит вот.
2: Это,
1: в магазине.
2: Это сколько крабового салата можно сделать?
1: Да что тебе сразу... Сколько можно... Я понял, Юлечка, у тебя доброе сердце. Тебе надо всех накормить. Тыква где?
2: Тыква? Ну, с тыквами как-то все, знаешь, все так достаточно банально происходит.
1: То есть тыква...
2: Один из самых впечатляющих экспонатов — тыква массой 1258
1: что?
2: Килограммов. 1258 килограммов.
1: Ну, это реально сорт карета.
2: Малыш!
1: Нет, это сорт Золушка.
2: Больше тонны весит.
1: В карету,
2: ну, ничего
1: точно.
2: Себе.
1: Ну, как, это как Запорожец весом. Нормально? Может в карету превратиться.
2: Мне просто интересно, а куда потом это? Вот оно же явно невкусное. Мы же знаем, да, когда огурцы перезрели,
1: но...
2: ну вот они же, фу. Ну...
1: А эту тыкву просто посадили, забыли про нее, уехали отдыхать на 3 месяца и вернулись. О, тыква, поедем на чемпионат. Вдруг рекордсмен у нас тыква.
2: Не, ну если там денег дают, то, конечно, может быть.
1: Вот у меня тоже вопрос.
2: Или там что, не знаю, или заказчиков потом много возникло после этого.
1: Дарят новые семена новые тыквы победителю на следующий год. Короче говоря, друзья, все это реально невкусно, переспело, перезрело.
2: И мы по-прежнему задаемся вопросом, а в книге рекордов Гиннесса платят деньги за то, что они туда попадают? Люди,
1: нет, я по-прежнему задаюсь вопросом, что родители, почему мне такие гены достались, как у кабачка, 1.5 метра ростом, я и кабачок. Ну вот это странно, конечно.
0: Самое то! Пожалуй, самая рекордная рубрика на радио «Гнедон».

0: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
1: Семейный ЖК комфорт класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
3: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
4: Ну что, устроим перерывчик?
5: А что, пицца уже здесь?
6: Да-да.
7: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГР НИП 324-547-60-020-35-05.
2: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуэль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
3: Где Додо? Там и тепло.
4: Да-да.
3: Какой прекрасный вид сверху.
5: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
6: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
8: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
9: Где-где?
10: В радиотехнике!
8: Магазины «Радиотехника» на Титова 32 и Красном проспекте 188.

0: Гуляют гастрокорд, им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 классов для поступления на специальность «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» за счет средств физических лиц. Очно-заочная форма обучения. Метро Зельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 236-12-22. Создаем будущее нажатием клавиш.

0: пешеходов.
1: Они благодарят. Реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтпрф.
3: ФМ

Новосибирске 9:00.

0: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
1: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск. Hey!

0: Первым утренним шоу, друзья, встречаем новый день. Пришла среда, 30 сентября. Сегодня подходите, мы сегодня болтаем на тему ваших никнеймов, электронные почты, игровые платформы, мессенджеры. Придумываем себе то, что трудно объяснить, либо же берем что-то похожее на фамилии и имена.
1: Если мы сейчас посмотрим на голосование, то в большинстве своем, а именно 62%, сказали, что никнейм в интернете придумывают от имени или фамилии. Ну давайте почитаем теперь, что вы нам пишете.
0: Ой-ой-ой, Юлечка, тут такая история пришла.
1: Ну-ка.
0: Написал нам Хидоси.
1: Так.
0: Роман. Оказывается, это не просто так.
1: Хидоси, да?
0: Хидоси, да. Угу. Он нашел преобразователь слов в японские иероглифы и начал вот искать, как же Роман-то может вот во что превратиться.
1: А то есть имя Романа
0: и, внимание,
1: на японском, да?
0: Угу. Роман превратился, сейчас бы как бы это все прочитать, Шиномарикато.
1: Шиномариката.
0: Как будто намек на то, что скоро шиномонтаж начнется, да? Шиномариката. Но потом вот это как-то все преобразовалось с помощью новых попыток, и роман теперь Хидоси.
1: Понятно.
0: Логика есть?
1: Ну, наверное, да. Елена написала: супруг с самого начала отношений называет меня «птичка моя мозгоклюйка». Отсюда и появился никнейм «Чудо-птах». Елена, да у вас супруг прям...
0: Доброта спасает этот мир. Mm-hmm. Сергей написал, что после просмотра фильма с любимыми актерами Машковым и Хабенским он стал везде использовать ник «Домовой».
1: Что еще? Например, Дарья написала, у нее никнейм «Дадон-28». Ну, когда само в голову пришло Дарье это все.
0: Царь Дадон?
1: Ну, 28 это как будто бы возраст был тогда, но это не точно. Дарья тоже сомневается, уже не помнит. Ну и также часто еще подписываюсь «Долли Долл». В каком-то литературном произведении Дарью называли Долли, ну и вот позаимствовал.
0: Нормально, прикольно.
1: Дальше Андрей написал: «У меня везде ник Бабайка».
0: Под столом?
1: Какая прелесть.
0: Под столом сидит бабайка?
1: Алена, у нее один из никнеймов это «Мать». Ее так называют вне зависимости от возраста. А еще в почте «Мерседес 1574». Ну, и теперь все знают меня по рабочим вопросам как «Мерседес», потому что у меня была спортивная машина «Мерседес».
0: Когда-то
1: ну,
0: и, было дело, да?
1: Да, в свое время, да. И, соответственно, электронный адрес тоже придуман с именно... этой истории.
0: Ну, все обосновано, все понятно. Ну,
1: все понятно.
0: Заводите, прогревайте, поехали.
1: Вы тоже можете, друзья, присоединиться к нашему обсуждению. Все подробности есть в нашем Макс-канале и Телеграм-канале в группе ВКонтакте. Можете писать напрямую к нам на номер 8-983-510-107.
0: В этом часе еще сообщение почитаем, подарки раздадим, музыкой порадуем или огорчим, тут как получится. Ну и напомним о том, что генеральный партнер шоу «Пуш» — лаборатория «Гемотест».
1: А в «Гемотесте» контроль печени со скидкой 50% прямо сейчас. Комплексная проверка печени, желчевыводящих путей плюс скрининг гепатитов Б и С. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Hey!

0: Радио Юнитон.
1: 9.11 в Новосибирске. Подходите поближе, друзья. У нас для вас красота. Красота, красота.
2: Красотища.
1: Какова красота?
2: Ну, красотища. Сегодня мы представим новинку музыкальную, которая вот буквально несколько часов появилась на свет.
1: Девочки, готовьтесь.
2: Является такой, с одной стороны, немного грустной песней, но очень в стиле того исполнителя, которого мы представим сейчас.
1: New and You. Юр Николаенко представил песню «Красота» вот буквально несколько часов назад, и мы решили испытать этот музыкальный материал на вас.
2: Некоторое время назад мы представляли вам песню New. Ну, где-то там сколько, недели две или три назад, наверное. И песня вам абсолютно не зашла.
1: Это было как-то жестковато, не по-егошному.
2: А вот сегодня очень по-егошному.
1: Егошному, да? Да простят нас ценители русского языка. Ну, давайте, загружайте.
2: С одной стороны, по тексту она немного такая грустная, там есть и про расставание.
1: Сейчас услышим,
2: но
1: он же
2: нужно
1: на русском
2: слушать,
1: будет.
2: Нужно слушать, нужно оценивать, друзья. Но оцениваем мы, как обычно. Звучит песня именно во время ее звучания. Отправляйте к нам в Макс или Телеграм свою реакцию на это музыкальное творение. Плюсы, минусы, лайки, дизлайки словами. Мы посчитаем ваши голоса и узнаем, появится ли эта песня еще раз на радио Юнитон или нет.
1: Вот не применительно к утреннему вот этому нашему состоянию, когда
2: хочется
1: бодрости.
2: Да, мы не оцениваем, что
1: бодрости.
2: Она грустная, да,
1: возможно,
2: и не для утра.
1: Если эта песня зацепит ваше сердечко вечерами, долгими зимними ночами. Будем крутить ее без остановки, поэтому отреагируйте. На все про все у вас есть 2 минуты и 53 секунды. Встречайте NU. Красота.
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.
3: Ай, какая красота, жаль. Я снова все разрушу, дай, как замки из

0: Внимание, только что в нашем эфире состоялось похищение двух букв у Мии Бойки.
1: Ай?
0: Это же ее ай.
1: Нет, ну Юра Николаенко, он женю, сделал это просто более так романтически.
0: По-нюшному. Да. Итак, друзья, абсолютная премьера в нашем эфире. Песня «Красота» от NU. Смотрим, как вы голосовали.
1: Друзья, ну, наверное, это то, что всегда ждут от NU. Поэтому было ожидаемо, что сегодня практически 100% проголосовали за эту песню. Буквально пару человек дизлайкнули, но все остальные сказали «да», палец вверх, плюсики.
0: Вот, теми самыми осенними и долгими зимними вечерами и ночами песня 100% будет появляться в нашем эфире. Спасибо за участие в голосовании.
2: От

0: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
1: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Какая птица всегда готова дарить радость? Додо.
3: Додо.
4: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
5: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.

0: Kidsip.ru. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова ИВА. Оператор 319-547-600-187-251.
2: Какие планы на выходные?
3: Наслаждаться отдыхом вместе с Додо.
4: Додо.
5: В стоматологической клинике «Эстетика» бережное отношение к эмали зубов. Акция «Профессиональная гигиена немецкими препаратами 6500 рублей». Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ты где? Хотел подъехать.
7: Я на СТО фильтр.
6: А я как раз по этому вопросу звоню. ТО быстро надо пройти.
7: На СТО фильтр приезжай. Обслуживают любые марки. Быстро заменят масло, все в наличии есть. И, конечно, гарантия на работы и материалы.
6: Говори адрес.
7: Проезд энергетиков 23/1. Но тебе ближе фильтр на Гусинобродском шоссе 10/1. Телефон 304-77-77. 304-77-77. Запишись.
6: Принято. Звоню.
8: Колбаски-грилинки. Риеты из изысканные, да пончики мясные!
9: Что? Что это?
10: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт» для людей с широкой душой.
11: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Вмял бампер, царапнул порог. С геометрией беда. Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. +7 923 235 01 31.
13: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
14: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
17: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
18: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
19: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
20: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
21: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Радио «Юникон» и утреннее шоу «Пуш» представляет игру «Потуниться». Нет, «Танупиться». Тоже нет. «Топуниться».
1: Ваша любимая игра «Топуница» в первом утреннем шоу, друзья, это «Путаница», где мы в слове, в загаданном, меняем буквы местами в разные стороны. Получается, не пойми что, вам это нужно собрать, к нам прислать и забрать сертификат на поход в барбершоп.
2: На стрижку разыграем сейчас сертификат.
1: Классно, круто.
2: Достанется он тому, кто первым справится с заданием и первым пришлет верный ответ к нам в Макс или Телеграм на номер 8-900-83-510-107. Не забывайте, пишите вариант ответа, свой номер телефона обязательно тоже рядышком приписывайте.
1: Точно-точно, обязательно эти условия соблюдайте. Сегодня, мне кажется, впервые в истории нашей игры будет задание из 10 букв.
2: Ну, такое, 10. Непростое. Смотрите, ну, Артем не справился с заданием.
1: Точно нужны подсказки, однозначно. Давай его произнесем, это самое задание.
2: Итак, что такое ели-батобик?
1: Ели-батобик. Собираем буквы в нужном направлении. Вообще там нельзя ничего есть.
2: Ну, абсолютно согласна.
1: Нежелательно, да. Там же все.
2: Я каждый раз прохожу
1: чинно,
2: мимо.
1: Благородно.
2: Вот ели-батобика.
1: Я, наверное, только в студенческие годы заглядывал.
2: Давно не заходила.
1: В ели-батобик?
2: Ели-батобик.
1: Ели-батобик. Заглядывал в студенческие годы. Ну, а сейчас все так современно там, Юлечка.
2: А то.
1: Ого-го.
2: В общем, мы подсказали.
1: Мультимедийно.
2: Ну, все, не подсказывай больше. Друзья, все, ваши версии, что же такое ели-батобик, скорее пишите Макс Телеграм. Несколько минут и подведение итогов в эфире.
1: Желаем удачи.
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: 9 часов и 32 минуты. В Новосибирске, друзья, подводим итоги игры. Топоница, наша путаница, принесла вам сегодня 10 букв, и задание игры звучало так.
1: Ели батобик.
0: Ой, куда нас с вами только не уносило. Какие-то метаболики к нам приходили, антибиотики прилетали.
1: Ой, да ну что вы.
0: Но если ели батобик, эти 10 букв собрать в нужном направлении, получится слово библиотека.
1: Библиотека, правильный ответ. Мы подсказывали, вот Артем говорил, что
0: про
1: в студенческие годы, да,
0: Что сейчас, как нынче современно.
1: Как мультимедийная.
0: Уж не стал говорить, что тишина там должна быть.
1: Ну, тишина — это было бы слишком большой подсказкой.
0: Библиотека, кто первый прислал, кто пойдет в барбершоп за стрижкой.
1: И первый правильный ответ пришел от нашего слушателя. Номер телефона заканчивается на 4175.
0: Примите наше поздравление.
2: Это просто топоница какая-то. Каждый будний день.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 9:36 в Новосибирске. Друзья, здесь на радио Юнитон. Напомним о погоде, что ждет город любимый в эту среду, в финальный день сентября.
2: Сейчас в Новосибирске плюс 11 градусов.
1: В течение дня возможен слабый дождь, а ветер будет северный 3,8 метра в секунду. Максимальная температура днем плюс 14 градусов.
3: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».
4: Время!

0: Смешные объявления на нашей доске веселят сильнее, чем зал кривых зеркал. Доска настроения в первом утреннем шоу. Поднимаем настроение с помощью объявления.
1: В нашу студию прилетело очередное объявление, которое реально существует, друзья. Его содержимое можно увидеть в группе ВКонтакте, в наших Макс и Телеграм-каналах. Но мы должны это озвучить, Юля, ну мало ли.
2: Ну мы просто обязаны, я бы вот так сказала, это сделать.
1: Мало ли кто-то хочет накормить Семена.
2: Ну давайте читать, что же там за объявление такое. Ну, во-первых, это объявление с фотографией кота.
1: Это однозначно лифт, где идет заезд жителей. Где вот новый дом, лифт, обшитый вот этим ДСП.
2: Итак, что написано? Уважаемые соседи, не верьте коту Семену, даже если будет изображать голодные обмороки. Семен – домашний кот, только свободолюбивый. Семен кушает дома, просто конституция такая, жалкая, худосочная. Не поддавайтесь на провокации, а то хозяевам стыдно. Семен Семенович – не бомж.
1: Далее фоточка Семена Семеновича.
2: Просто авантюрист-мошенник.
1: Вот такое сообщение появилось в наших социальных сетях, друзья. Можете воспользоваться этим объявлением для поднятия настроения. Заглядывайте, ставьте лайки, комментируйте.
0: Поднимаем настроение с помощью объявления. Доска настроения на радио Юнитон.
3: Партнер рубрики «Взаимодействие» ООО «МКК «Влияние Запада».
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
5: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Так, похудеть бы. Готовить нет времени. Считать калории устала. Диеты не работают. А если просто нормально есть?
1: Бибифуд. Готовое, сбалансированное питание на весь день. С доставкой. Живи без готовки. Без подсчетов. Заказать можно прямо сейчас на bibifood.ru. ИП Северина Эльвира Тахировна. УГРНИП 317-547-600-02-17-63.
0: Какой прекрасный вид сверху!
2: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
3: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Ну что, устроим перерывчик?
5: А что, пицца уже здесь?
6: Да-да.
7: Если кошку гложет бложки, ветнаре помогут кошки. Ветеринарная клиника «Ветнара». 2-60-60-60.
8: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сельдь-соленая «Алюторская» за килограмм 277,90. Колбаса докторская «ГОСТ» 750 грамм. Торговая площадь 309,90. Подушка анатомическая с эффектом памяти 999,90. Держим курс на «Маяк». Мира 61.
9: «Фастар» – ваш официальный дилер «Амода Джейку». Широкий выбор автомобилей на любой вкус, в различных расцветках и комплектациях. А главное – действительно выгодные условия приобретения. При покупке «Амода C7» или «Джейку J6» вы получаете в подарок «Мистери Бокс». Спешите в «Фастар» за отличными автомобилями и уникальными подарками. «Фастар» – ваш путь к успеху.
10: Срок акции до 30 сентября 2026 года. Подробности на нашем сайте amoda-fastar.ru или по телефону Новосибирске 390-29-05. Большевистская 14-2.
11: Ты так быстро подружился с преподавателем?
12: Ха, я принес на пары «Додо пиццу».
6: «Додо».
13: Новое место для жизни. Майков. Урбан виллы на улице Мира. Старт продаж. Флорентийская архитектура. Дизайнерские холлы. Квартиры с крытыми террасами. Закрытый охраняемый двор. Три садика рядом. Сайт myков-nsk.rf. Звони 375-7-444.
14: Застройщик ООО «СЗ Измерение Брали». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
15: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
16: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
17: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В «Призе» купила.
16: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
18: И зависти.
17: Значит, вместо обеда в «Приз». Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
19: Квартиры в жилом комплексе.
20: Такой джакузи.
21: Дочка, просто мост.
22: А нашу рекламу не свопнешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
23: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи. Панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном. И никакой доплаты за третьи сутки.
24: Акция действует до 31 октября.
23: Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Мам! А мам? Мам!
2: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
3: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: FM

0: 9.52 в Новосибирске, друзья, это радио Юнитон, Пуш. Мы сегодня болтаем с вами на тему никнеймов, электронная почта, мессенджеры или социальные сети, где вот что-то требуется такое, что нужно выдумать самому или сделать производное от имени и фамилии.
1: Вот сегодня такие наши никнеймы в интернете обсуждали. Давайте еще несколько сообщений. Ну а на самом деле идеи-то забавные
0: с
1: сегодня
0: звучат.
1: С вами
0: говорит Артем Фадеев, НСК.
1: Например, как написал наш слушатель, Анна написала, в детстве папа ее называл «Жизнь моя». Приятно, да? Приятно.
0: Ага.
1: Но, значит, когда ты эту фразу делаешь никнеймом, звучит уже как-то не
0: почтой,
1: очень электронной,
0: да?
1: Почтой, потому что «Жизнь моя, собака»,
0: и
1: ну далее а дальше...
0: сервер и сервис, который эту почту предоставляет.
1: Например, Наталья написала, у меня никнейм Марфа0718.
0: Так, 0718 это однозначно
1: первые слоги
0: дата рождения.
1: С фамилией мужа и моей... даты наших дней рождения.
0: Наших.
1: Мужа и моей даты наших дней рождения. То есть 07, например, у мужа, а 18 у Натальи. Ну, молодцы. Ну, красиво.
0: Красиво
1: зашли.
0: Придумали еще и Марфа. Марфа Петровна.
1: Почему Петровна-то,
0: ну,
1: сразу?
0: Откуда ты вот туда меня?
1: Ну, а если смотреть на голосование,
0: наело.
1: Мы выясняли, ваш никнейм в интернете связан с именем или фамилией, или вот что-то другое. 65% сказали, что да, это варианты имени и фамилии. Либо
0: хотя было
1: фамилии.
0: Сегодня по-разному, конечно.
1: Ой, сегодня у нас
0: картонные
1: и бабайки
0: были.
1: Бабайки были.
0: Да. И печеньки.
1: И это тоже.
0: И много чего интересного. Общаться на заданную тему, друзья, вы можете уже без участия шоу «Пуш» в нашем Макс и Телеграм-каналах, а также в группе ВКонтакте. А завтра в 6.55 мы вернемся и подкинем новую тему для разговора. Но перед тем, как уходить...
1: Прочитаем сообщение. Просто мы не знаем, к чему оно, но мы должны его озвучить. Светлана написала: у меня в кастрюле борщ второй час томится. Где же ты, Андрюшка мой? На мне пора жениться.
0: Я не Андрюшка, но я бы от борща тоже не отказался. А еще нужно герою, который сдавал кровь и анализы, тоже привет передать.
1: А... Да, кстати.
0: Галина написала.
1: Галина написала, да. Просит передать привет сыну Константинаде Михаилу. Он только что сдал кровь в поликлинике. Герой!
0: Вообще Михаил молодец. Ничего страшного не было, да?
1: Вообще все легко и просто.
0: Больно, все нормально. На сегодня точно все прочитано и сказано в эфир. Наш ансамбль прощается. До новых творческих встреч. Юля Бородина.
1: Артем Фадеев.
0: Всем пуш.
1: Счастливо.
2: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио Юнитон. Пуш. Пуш. Юбилейный сезон.
3: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
4: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. «Радуга Сибири». Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
3: Застройщик ООО «За развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Радио нашего города. Радио Юнитон. Teardrops in the night, teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуэль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
1: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 классов для поступления на специальность «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» за счет средств физических лиц. Очно-заочная форма обучения. Метро Зельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 236-12-22. Создаем будущее нажатием клавиш.
2: Здорово и в ресторане. Букетси.
3: А пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
4: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
5: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
6: Уф! Я как марафон пробежала.
7: Ты спортсменка?
6: Нет, я мама. Забег был по детским врачам и поликлиникам. Где найти хорошего врача?
7: Лучше сразу хорошую клинику, где в одном месте работают профессионалы. Педиатрическое отделение клиники «Санитас». Вот то, что нужно.
8: «Санитас». Пусть ваши детки растут здоровыми. Телефон 373-2003.
9: О противопоказаниях посоветуйте со специалистами.
10: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
11: Семейный ЖК комфорт класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Семейный поход в «Дельфинию» стал выгоднее. Только до 30 декабря. Два билета на цирковое шоу, третий за полцены. Три билета. Четвертый в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в «Дельфинию». 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
13: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
14: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите, поживайте.
15: Осенняя акция от химчистки Рицо. Только 6 дней, скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 30 сентября включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
16: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
17: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
18: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
19: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
20: I thought that I'd been hurt before.

на радио Юнитон. Привет из 90-х. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске слабый дождь. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12-14 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
4: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: суши бар «Имбирь».
1: Ага.
0: Ну, вот что ли акция на штучные роллы. Покупаешь один, второй в подарок.
1: Ага.
0: Здорово! А вы давайте не отвлекайтесь, роллы крутите.
2: Сеть суши-баров «Имбирь». 310-83-38. imbirdefisnsk.rf.
3: ИП Петрунин АА. УГРН 316-547-600-142-075. Предложение действительно на момент размещения рекламы.
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГРНИК 324-547-60-020-35-05.
2: Смотри, встречка тебе моргает. Дальний выруби.
3: Да у меня не дальний, не ближний. Средний какой-то.
4: Чтобы не было проблем в пути, обслуживай свет в студии «Ксенон 54». Профильный сервис по ремонту фар и установке диодных линз. Работаем с 2008 года. «Ксенон 54», на Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
5: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой «Солнечный день»?
6: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик «Тяжелоатлет» за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
7: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ОМКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Вмял бампер, царапнул порог. С геометрией беда. Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. Плюс 7 923 235 0131.
9: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
10: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
9: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17:00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!
11: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
12: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
13: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
14: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
13: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
14: Они есть новые. В центре стоматологии белые аптеки делала.
15: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
16: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
17: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
18: Тысяча один, тысяча два, тысяча три. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. Тысяча один, тысяча два, тысяча три. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. Тысяча один, тысяча два, тысяча три. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
19: Держи дистанцию 3 секунды.
20: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
21: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
22: Радио «Юнитон». Только хиты. Только хиты.

0: В Новосибирске 11.00. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
2: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне «Фламинго» не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон «Фламинго». Квартира от 4 800 000 рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Всем привет, с вами Дарья Макарова, это значит, дальше будут интересные новости. Расскажу в этом выпуске, как один ирландец прошел босиком от Стамбула до Ирландии и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Это достижение принадлежит 34-летнему Иману Кивни из городка Клермориес в ирландском графстве Мейо. Мужчина прошел 6805 километров за 369 дней, вы только представьте себе. Маршрут Кивни пролегал через 10 стран. Он стартовал в Турции, прошел через Болгарию, Румынию, Венгрию, Австрию, Германию, Францию, Англию, Уэльс и только затем вернулся в родную Ирландию. Кивни день за днем готовил свои ноги к тяжелому пути. Он регулярно ходил босиком по родному городу, привыкая к мозолям и боли. По словам нашего героя, люди, которые встречались ему на пути, часто удивлялись, но вели себя с ним дружелюбно. Рекордсмен рассказал, что незнакомцы приглашали его к себе домой и помогали, если он нуждался в медпомощи.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира!

0: Новосибирск, Новосибирск, Новосибирск. 107 FM.
1: Я долго искала место, где детям будет безопасно, где не нужно стоять в пробках, где есть свой закрытый двор, рядом детские сады и тишина. Квартиру, где всей семье будет просторно. И я нашла новое место для жизни – Майков. Урбан вилла на улице Мира. Старт продаж. Трешка всего от 8 миллионов 250 тысяч рублей. Сайт myков-nsk.rf. Застройщик ООСЗ. Измерение параллели. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, в СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
3: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
4: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
3: 3 дня отдыха по цене 2. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи, панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за 3 сутки.
4: Акция действует до 31 октября.
3: Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
5: Освободился раньше? Едешь домой через Голден Парк? Загляни в мужскую парикмахерскую «Папа дома» на Курчатова 1. Это не просто парикмахерская. Это место, где твои голова и борода снова будут в порядке. Быстро, стильно и без запинок. Скидка 20% на первый визит. До встречи в «Папа дома».
6: Гипермаркет низких цен «Маяк». Иваси натуральная, Доброфлот, 245 грамм, 99,90. Пельмени отборные, свинина, говядина, 700 грамм, 219,90. Майонез «Махеев», 380 грамм, 84,90. Держим курс на «Маяк». Петухова, 8.
7: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
8: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Мам, что сегодня на ужин?
10: Мы голодны, как тигры.
9: О, тогда мясо. Свежайшее, настоящее.
10: Мясо по-таежному. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
9: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В «Призе» купила.
11: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
10: И зависти.
9: Значит, вместо обеда в «Приз».

0: играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
3: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
4: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
5: Осенняя акция от химчистки Рицо. Только 6 дней, скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 30 сентября включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
6: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
7: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
8: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
7: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
9: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
10: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске слабый дождь. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12-14 градусов.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Реклама. Чего хочет ваш автомобиль? Качественного масла, фильтров, колодок и хорошо обслуженных систем. Чего хотите вы? Того же, но недорого и быстро. Мы позаботимся о вашем авто. СТО «Фильтр». Обслуживание любых авто за час и по очень выгодным ценам. Все запчасти у нас в наличии. Ваш автомобиль хочет на СТО «Фильтр». Звоните 304-47. Сайт stofilter.ru. 304-47. Сайт stofilter.ru.
1: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
2: Ближний, дальний, туманки. Студия «Ксенон 54». Профильный сервис по обслуживанию фар. Диоды и диодные линзы. Ремонт, регулировка, полировка фар. Бронирование оптики и зон риска кузова авто. «Ксенон 54», на Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
3: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Можно и до свадьбы. Букет Си.
5: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
6: Внимание! Автомобили будущего «Фастар». Вы можете стать обладателем невероятного JQ J8 всего за 3 600 000 рублей. Не упустите шанс подчеркнуть свой статус с JQ J8. Ваш новый автомобиль ждет вас в «Фастар». Подробности на нашем сайте amoda-fastar.ru или по телефону в Новосибирске 390-29-05. Большевистская, 14/2.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Они пропускают пешеходов, но не пропустят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
2: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
3: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
4: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
3: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
4: Они и есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
5: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
8: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске полдень.
1: FM 107. Слушай первым.
0: Радио Юнитон. Новости.
2: Служба информации радио Юнитон начинает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Дорожные учреждения Новосибирска начали переоборудовать технику к зиме. Как сообщил мэр Максим Кудрявцев, полностью завершить подготовку планируют до 15 октября. Также в городе увеличили количество площадок для складирования снега. Теперь их 24. По словам градоначальника, это сделано с учетом сложных условий прошлой зимы, когда количество осадков стало рекордным за весь период метеонаблюдений. Число киберпреступлений в России с начала года сократилось почти на треть. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он отметил, что негативный тренд удалось переломить благодаря большому набору инструментов для противодействия телефонным и онлайн-мошенникам. Интерес россиян к внутреннему туризму в текущем году сместился в сторону Сибири, Дальнего Востока и северо-западных регионов. Такой результат по итогам опроса получили специалисты сервиса SuperJob. Лидером у потенциальных путешественников по-прежнему остается Петербург, на втором месте Иркутский, озеро Байкал, а третье делят Калининград и Горно-Алтайск. Футбольная сборная России на своем поле обыграла Иран в товарищеском матче. Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 2-0. В составе россиян дублем отметился Александр Головин, который вышел на поле с капитанской повязкой. Матч стал для россиян первым в рамках осеннего сбора. 3 октября команда сыграет со сборной Намибии в Екатеринбурге, 6 октября с Нигерией в Нижнем Новгороде. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске ожидается слабый дождь. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха 12-14 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 20:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: Моя мама говорила: «Выбирай сердцем». Сегодня я привела сюда дочь, потому что знаю, здесь время только увеличивает ценность.
1: Сеть ювелирных салонов «Хризолит». Качество, проверенное временем. Собственное производство. Специальные предложения круглый год. Приемлемые цены и роскошный выбор. Ваша история – наши украшения.
2: Привет! Как настроение?
3: Безумное!
2: Как аппетит?
3: Еще безумнее!
2: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
4: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
5: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Который час? Время для Додо пиццы.
7: Додо.
8: Подарил и порядок. Букет Сим.
9: Что это такое было? Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
10: Барский продукт для людей с широкой душой.
11: Семейный ЖК комфорт класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Какие планы на выходные?
13: Наслаждаться отдыхом вместе с Додо.
7: Додо.
2: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 классов для поступления на специальность «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» за счет средств физических лиц. Очно-заочная форма обучения. Метро Зельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 236-12-22. Создаем будущее нажатием клавиш.
14: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
16: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Это не просто пицца. Это Додо. Додо пицца.
19: КПД «Газстрой». Золотой знак. Надежный застройщик России. 2025 года.
20: Осенняя акция от химчистки «Рицо». Только 6 дней. Скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 30 сентября включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
21: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
22: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
0: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
1: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске слабый дождь. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12-14 градусов.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: МАКИ. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. МАКИ. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
4: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
1: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
2: Где-где?
3: В радиотехнике!
1: Магазины «Радиотехника» на Титова, 32 и Красном проспекте, 188.
4: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкет Медный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
5: У хорька слезится глазик? Ветнару везите сразу. Ветеринарная клиника «Ветнара». 2-60-60-60.
6: Какая птица всегда готова дарить радость? Додо.
7: Додо.
8: Смотри, встречка тебе моргает. Дальний выруби.
9: Да у меня не дальний, не ближний. Средний какой-то.
1: Чтобы не было проблем в пути, обслуживай свет в студии «Ксенон 54». Профильный сервис по ремонту фар и установке диодных линз. Работаем с 2008 года. «Ксенон 54». На Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
10: Так, похудеть бы. Готовить нет времени. Считать калории устала. Диеты не работают. А если просто нормально есть?
11: «Биби Фуд» – готовое, сбалансированное питание на весь день. С доставкой. Живи без готовки, без подсчетов. Заказать можно прямо сейчас на bibifood.ru.
12: ИБ Северина Эльвира Тахировна. ОГРН 317-547-600-02-17-63.
13: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
14: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Ну что, устроим перерывчик?
16: А что, пицца уже здесь?
7: Да-да.

0: посещают гастрокорт. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорт.
1: Гастрокорт на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Какой прекрасный вид сверху!
3: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
4: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
6: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
5: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17.00. Аполло и Квантум. Живи. Играй.
7: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
8: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.

0: Пускай пешеходов они благодарят. Реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
3: Радио «Юнитон». Только хиты. 100%.

0: Новосибирске 13.00. FM 107.7. Слушай первым.
1: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
2: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.
0: Радио «Юнитон». Новости.
3: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Обское море выпустили партию мальков краснокнижного сибирского осетра. Акция прошла в Ордынском районе вблизи села Антоново, сообщили в СГК. Отмечается, что восполнение водных биоресурсов производится по добровольной инициативе энергетиков. Минувшим летом в ходе аналогичного мероприятия река Обь пополнилась 2000 мальков другой редкой рыбы – нельмы. Спрос на лесорубов России с начала года увеличился почти на четверть. При этом предлагаемые им зарплаты приблизились к 100 тысячам рублей в месяц. Об этом сообщили аналитики Авито работы. Отмечается, что в некоторых регионах спрос на таких специалистов растет быстрее, чем в среднем по стране. Как правило, там расположены крупные предприятия лесозаготовительной и деревообрабатывающей отраслей, которые активно увеличивают объемы производства. Темпы роста розничного кредитования россиян резко ускорились. Это следует из данных Объединенного кредитного бюро. По итогам августа граждане оформили рекордные за последние два года 4 миллиона 360 тысяч розничных займов. За год прирост составил 23%, в численном выражении он подскочил на 830 тысяч единиц. Россияне стали чаще советоваться с искусственным интеллектом по поводу будущих покупок. Издание «Газета» пишет, что почти половина респондентов при выборе конкретных товаров или услуг уже обращались к нейросетям несколько раз, а четверть опрошенных делает это регулярно. Покупатели считают, что электронный разум полезен при сравнении товаров и характеристик, поиске подходящих вариантов и выгодных цен. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске ожидается слабый дождь. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха 12-14 градусов выше нуля. И пока это все новости. Встретимся через час.
0: Радио «Юнитон». Новости.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу Пуша против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107 FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: Пес поймал в лесу клещей, ветнару веди скорей. Ветеринарная клиника «Ветнара». 2-60-60-60.
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Брюки детские утепленные 266,90. Зефир «Слада» 1 килограмм 234,90. Сельдь холодного копчения за килограмм 274,90. Держим курс на «Маяк». Сибиряков Гвардейцев 47.
2: Моя мама говорила: «Выбирай сердцем». Сегодня я привела сюда дочь, потому что знаю, здесь время только увеличивает ценность.
3: Сеть ювелирных салонов «Хризолит». Качество, проверенное временем. Собственное производство. Специальные предложения круглый год. Приемлемые цены и роскошный выбор. Ваша история – наши украшения.
4: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
5: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
6: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Какие планы на выходные?
8: Наслаждаться отдыхом вместе с Додо.
9: Додо.
10: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
11: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
12: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи, панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за третьи сутки.
13: Акция действует до 31 октября.
12: Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.

0: Сроки проведения акции с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок и месте проведения получения находится на сайте promo.bicon.ru. Количество призов ограничено.
1: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
4: Замурчательная акция в Гемотест. С 28 сентября по 11 октября проверка гормонов щитовидной железы и уровня стресса всего за 990 рублей. Успейте оценить здоровье по суперцене. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
6: КПД «Газстрой». Первые по надежности.
7: Осенняя акция от химчистки Рицо. Только 6 дней, скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 30 сентября включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
8: Когда нет вдохновения, может помочь Додо Пицца.
9: Додо.
10: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
11: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске слабый дождь. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12-14 градусов.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатил ИДА».

0: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
2: Семейный поход в «Дельфинию» стал выгоднее. Только до 30 декабря. Два билета на цирковое шоу, третий за полцены. Три билета. Четвертый в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в «Дельфинию». 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
3: Фастар – ваш официальный дилер Амода Джейку. Широкий выбор автомобилей на любой вкус, в различных расцветках и комплектациях. А главное, действительно выгодные условия приобретения. При покупке Амода C7 или Джейку J6 вы получаете в подарок Mystery Box. Спешите в Фастар за отличными автомобилями и уникальными подарками. Фастар – ваш путь к успеху.
4: Срок акции до 30 сентября 2026 года. Подробности на нашем сайте amoda-fastar.ru или по телефону Новосибирске 390-29-05. Большевистская, 14/2.
5: Ну что, устроим перерывчик?
6: А что, пицца уже здесь?
7: Да-да.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните. 310-4-310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Ваш ребенок быстрее устает, с трудом концентрируется или стал более тревожным? Это может быть признаком, что мозгу и психике нужна помощь специалистов. В Нейросанитас с детьми работают неврологи, психологи, нейропедагоги и специалисты по сенсорной интеграции. Помогаем при трудностях внимания, памяти, эмоциональной нестабильности и особенностях нейроразвития. Нейросанитас. Помогаем детям расти уверенно. Запись по телефону 373-00-03. Подробности на сайте sanitas.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Академгородок – это не просто район. Это свои. И папа дома на Ильича 23 тоже свой. Здесь знают, что делать с твоей головой и бородой. Стрижка – это не про волосы. Это про то, как ты себя чувствуешь, когда выходишь на улицу. Скидка 20% на первый визит. До встречи в папа дома.
4: Где Додо, там и тепло.
5: Додо.
6: Новое место для жизни. Майков. Урбан виллы на улице Мира. Старт продаж. Флорентийская архитектура. Дизайнерские холлы. Квартиры с крытыми террасами. Закрытый охраняемый двор. Три садика рядом. Сайт maikov-nsk.rf. Звони 375-7-444.
7: Застройщик ООО «СЗ Измерение Брали». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
9: Где-где?
10: В радиотехнике!
8: Магазины «Радиотехника» на Титова 32 и Красном проспекте 188.
11: Колбасы, пальчики оближешь. Окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе. Покупай и уплетай.
12: Марский продукт для людей с широкой душой.
13: Ближний, дальний, туманки. Студия «Ксенон 54». Профильный сервис по обслуживанию фар. Диоды и диодные линзы. Ремонт, регулировка, полировка фар. Бронирование оптики и зон риска кузова авто. «Ксенон 54» на Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
14: Ты так быстро подружился с преподавателем?
15: Ха, я принес на пары «Додо пиццу».
5: «Додо».
16: Они никого не хотят слышать, но увидят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
17: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
18: Мам! А мам? Мам!
19: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
20: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
21: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 14.00. FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Новосибирском зоопарке 9 октября стартует традиционная декада пожилого человека. Для пенсионеров вход будет бесплатным, для этого потребуется предъявить паспорт или пенсионное удостоверение. Акция продлится до 19 октября, сообщили в мэрии. Знаменитый парк «Красноярские столбы» закрыт для посещения. Такую информацию ранее распространила пресс-служба учреждения. Причиной стали участившиеся выходы медведей. Предварительно ограничение введено до 15 октября. Администрация парка просит отнестись к ситуации с пониманием и дождаться, пока рекреационная зона станет безопасной для прогулок. Одобряемость потребительских кредитов в сентябре выросла до 15% против 6 годом ранее. Это отметили в финансовом маркетплейсе «Сравни». Летних значений показатель пока не достиг. В июле он составлял 20%, в августе – 16%. По данным сервиса, рост одобряемости может быть связан с изменением структуры спроса и постепенной адаптацией банков к ситуации на кредитном рынке. Российский нападающий Александр Овечкин вошел в состав Washington Capitals на стартовый матч регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщили в клубе. В первой игре сезона команда встретится на выезде с Каролиной Харрикейнс, действующим обладателем Кубка Стэнли. Матч пройдет в ночь на 3 октября по московскому времени. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1-3, днем 12-14 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Всем привет, с вами Дарья Макарова, это значит, дальше будут интересные новости. Расскажу в этом выпуске, как один ирландец прошел босиком от Стамбула до Ирландии и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Это достижение принадлежит 34-летнему Иману Кивни из городка Клермориас в ирландском графстве Мейо. Мужчина прошел 6805 километров за 369 дней, вы только представьте себе. Маршрут Кивни пролегал через 10 стран. Он стартовал в Турции, прошел через Болгарию, Румынию, Венгрию, Австрию, Германию, Францию, Англию, Уэльс и только затем вернулся в родную Ирландию. Кивни день за днем готовил свои ноги к тяжелому пути. Он регулярно ходил босиком по родному городу, привыкая к мозолям и боли. По словам нашего героя, люди, которые встречались ему на пути, часто удивлялись, но вели себя с ним дружелюбно. Рекордсмен рассказал, что незнакомцы приглашали его к себе домой и помогали, если он нуждался в медпомощи.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира!

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Привет! Как настроение?
1: Безумное!
0: Как аппетит?
1: Еще безумнее!
0: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
2: Семейный ЖК комфорт класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ» «Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Это не просто пицца. Это Додо. Додо пицца.
0: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 классов для поступления на специальность «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» за счет средств физических лиц. Очно-заочная форма обучения. Метро Зайцевская, Красный проспект, 177. Звоните 236-12-22. Создаем будущее нажатием клавиш.
4: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважают гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
3: Можно и без повода. Букет СИП.
4: Какие планы на выходные?
5: Наслаждаться отдыхом вместе с Додо.
6: Додо.
7: Заказываешь натяжной потолок? Спроси, откуда полотно. Если от Versus, за качество можешь быть спокоен. Versus. Приглашаем бригады к сотрудничеству. Пробное полотно бесплатно. 375-40-20.
8: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Сардельки нежные, пекачки венские, пончики мясные. Попробовал впервые. В общем, все, что в Барском есть, невозможно сразу съесть. Барский продукт для людей с широкой душой.
10: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз. Супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
11: Имею за противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
13: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
12: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
13: Они есть новые. В центре стоматологии Белой аптеки делала.
14: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
16: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
17: Осенняя акция от химчистки Рицо. Только 6 дней, скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 30 сентября включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
18: Который час? Время для Додо пиццы.
6: Додо.
19: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
20: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра, 1 октября, в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 3 градуса. Завтра днем до 14 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Шеф, нам снова повышают аренду.
4: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
5: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Макиинские.ру. Повторяю, макиинские.ру. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.

0: Я сосиски уважаю, варю, жарю, запекаю и в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
1: Какой прекрасный вид сверху!
2: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
3: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jkdefissalyut.rf. Проектные декларации на сайте nash.dom.rf.

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГРН НИП 324-547-60-020-3505.
2: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
3: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ОМКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Когда нет вдохновения, может помочь «Додо Пицца».
5: «Додо».
6: Вмял бампер, царапнул порог. С геометрией беда. Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. Плюс 7 923 235 0131.
4: Какая птица всегда готова дарить радость? Додо.
5: Додо.
7: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
8: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
7: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!
9: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
10: Смотри, встречка тебе моргает. Дальний выруби.
11: Да у меня ни дальний, ни ближний. Средний какой-то.
12: Чтобы не было проблем в пути, обслуживай свет в студии «Ксенон 54». Профильный сервис по ремонту фар и установке диодных линз. Работаем с 2008 года. «Ксенон 54». На Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
13: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
4: Времена года меняются, но мой вкус всегда стабилен.
5: Да-да.
14: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
15: Тысяча один, тысяча два, тысяча три. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. Тысяча один, тысяча два, тысяча три. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. Тысяча один, тысяча два, тысяча три. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
16: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
17: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
18: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
19: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
20: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
21: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 15.00 в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск. Радио «Юнитон». Новости.
4: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Депутаты Новосибирского горсовета одобрили повышение штрафов за проезд без оплаты в общественном транспорте. Взыскание планируется увеличить с 1 до 2 500 рублей. С такой инициативой ранее выступил транспортный департамент мэрии. Теперь вопрос будет вынесен на рассмотрение регионального парламента. Штраф в 1 000 действует с октября 2022 года. Число киберпреступлений в России с начала года сократилось почти на треть. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он отметил, что негативный тренд удалось переломить благодаря большому набору инструментов для противодействия телефонным и онлайн-мошенникам. В октябре сотрудников с графиком 5 через 2 ожидают 22 рабочих и 9 выходных дней. Об этом напоминает РИА Новости, уточняя, что государственных праздничных дней в следующем месяце не будет. Для работников со сменными графиками, например, 2 через 2, количество выходных и рабочих дней может варьироваться. Крупнейший в мире подводный тоннель открыли в Китае. Его проложили под рекой Хуанхэ в городе Цзинань, передают «Известия». Длина сооружения составляет почти 6 километров. С его вводом путь между берегами сократился с 30-40 минут до 5. Тоннель залегает на глубине примерно 50 метров. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1,3, днем 12-14 градусов выше нуля. И пока это все новости. Встретимся через час.
3: Радио «Юнитон». Новости.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Внимание! Автомобили будущего «Фастар». Вы можете стать обладателем невероятного JQ J8 всего за 3 миллиона 600 тысяч рублей. Не упустите шанс подчеркнуть свой статус с JQ J8. Ваш новый автомобиль ждет вас в «Фастар». Подробности на нашем сайте amoda-fastar.ru или по телефону в Новосибирске 390-2905. Большевистская, 14/2.
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Говядина бескостная, замороженная за килограмм 769,90. Стиральный порошок «Бимакс», «Колор-автомат», 5 килограмм, 400 грамм, 489,90. Чипсы «Прингл» 110 грамм, 169,90. Держим курс на «Маяк». Федосеева, 8.
2: Ты где? Хотел подъехать.
3: Я на СТО фильтр.
2: А я как раз по этому вопросу звоню. ТО быстро надо пройти.
3: На СТО фильтр приезжай. Обслуживают любые марки. Быстро заменят масло, все в наличии есть. И, конечно, гарантия на работу и материалы.
2: Говори адрес.
3: Проезд энергетиков 23/1. Но тебе ближе фильтр на Гусинобродском шоссе 10/1. Телефон 304-77-77. 304-77-77. Запишись.
2: Принято. Звоню.
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате у дома. Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
6: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
7: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
8: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы. Одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
9: Ты так быстро подружился с преподавателем?
10: Я принес на пары «Додо» пиццу.
11: «Додо».
12: Здорово и в ресторане. Букетси. Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
13: Я долго искала место, где детям будет безопасно, где не нужно стоять в пробках, где есть свой закрытый двор, рядом детские сады и тишина. Квартиру, где всей семье будет просторно. И я нашла новое место для жизни – Майков. Урбан Виллы на улице Мира. Старт продаж. Трешка всего от 8 миллионов 250 тысяч рублей. Сайт myков-nsk.rf. Застройщик ООСЗ. Измерение параллели. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
14: Который час? Время для «Додо пиццы».
11: «Додо».
15: Баба Яга, а сколько тебе лет?
16: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
15: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
16: Они есть новые. В центре стоматологии белые аптеки делала.
17: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
18: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
19: Осенняя акция от химчистки Рицо. Только 6 дней, скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 30 сентября включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
20: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи, панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за третьи сутки.
21: Акция действует до 31 октября.
20: Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
0: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
11: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
0: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
22: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
23: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра, 1 октября, в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 3 градуса. Завтра днем до 14 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
1: Семейный поход в «Дельфинию» стал выгоднее. Только до 30 декабря. 2 билета на цирковое шоу, 3-й за полцены. 3 билета. 4-й в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в «Дельфинию». 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в «Бруснику».
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в «Бруснике». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Это не просто пицца. Это «Додо». «Додо пицца».
5: Ближний, дальний, туманки. Студия «Ксенон 54». Профильный сервис по обслуживанию фар. Диоды и диодные линзы. Ремонт, регулировка, полировка фар. Бронирование оптики и зон риска кузова авто. «Ксенон 54» на Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
6: Они не знают друг друга, но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.

0: посещают гастрокорт. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорт.
1: Гастрокорт на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: С кем натягивать потолок? Конечно, с Версусом. Мы 15 лет на рынке. Нам по силам любой уровень сложности. В наличии все фактуры и цвета. А еще специальные условия для партнеров. Версус. Работаем с прорабами и дизайнерами интерьеров. Телефон 375-4020.
3: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
2: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
1: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!
3: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
4: Освободился раньше? Едешь домой через Голден Парк? Загляни в мужскую парикмахерскую «Папа дома» на Курчатова 1. Это не просто парикмахерская. Это место, где твои голова и борода снова будут в порядке. Быстро, стильно и без запинок. Скидка 20% на первый визит. До встречи в «Папа дома».
5: Новосибирск. Внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
6: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации Радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. В Новосибирске недалеко от ТЭЦ-5 хотят построить стрелково-стендовый комплекс. Инвестиционное предложение мэрия опубликовала на муниципальном портале. Проект планируют реализовать по концессии или в рамках муниципально-частного партнерства. На строительство отводится 5 лет. Предполагается, что комплекс используют для занятий физкультурой, подготовки спортивного резерва и проведения соревнований. Депутаты Государственной Думы 9-го созыва сегодня начали первое пленарное заседание. Им предстоит зарегистрировать фракции, избрать председателя палаты и его заместителей, а также сформировать комитеты и комиссии. В новом созыве предусмотрено 34 комитета и 4 постоянные комиссии, пишут «Известия». Экстремальная температура в Сибири, где минувший июнь стал самым жарким за всю историю наблюдений, связана с глобальным потеплением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт мониторинга климатических и экологических систем СОРАН. По мнению ученых, со временем потепление будет приводить к росту числа резких переходов от засухи к обильным осадкам и более знойному лету. Футбольная сборная России на своем поле обыграла Иран в товарищеском матче. Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 2-0. В составе россиян дублем отметился Александр Головин, который вышел на поле с капитанской повязкой. Матч стал для россиян первым в рамках осеннего сбора. 3 октября команда сыграет со сборной Намибии в Екатеринбурге, 6 октября с Нигерией в Нижнем Новгороде. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1-3, днем 12-14 градусов выше 0. И пока это все новости. Встретимся через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: друзья, всем большой привет! В эфирной студии радио Юнитон. Я ваша ведущая Дарья Макарова, и в эти минуты я не одна. А со мной кто? Со мной Ольга Анатольевна Игнатьева, начальник отдела по связям с общественностью Новосибирской филармонии. А это значит, мы продолжаем говорить о прекрасном, мы будем говорить о музыке, и нам есть что рассказать, потому что кое-что интересное в Новосибирской филармонии можно и посмотреть, и послушать. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я знаю, что грядет Международный день музыки. Ваш уже, получается, профессиональный праздник в какой-то степени.
1: Да.
0: Он завтра состоится, 1 октября. Да. И что по этому поводу ожидается в самом, наверное, музыкальном месте Новосибирска, в Новосибирской филармонии? Что будет?
1: А в Новосибирской филармонии, как всегда, 4 концерта у нас сразу же запланированы в этот день. И у нас завтра, получается, первый концерт в Государственном концертном зале имени Каца, который открывается после долгого перерыва летнего и осеннего ремонтных работ. Завтра впервые распахнет двери зал имени Каца для зрителей в этом сезоне. А этот сезон у нас 90-й, юбилейный филармонии. И по этому поводу мы приготовили, конечно же, очень много ярких, интересных концертов и насыщенных программ. Вот. И завтра праздничный концерт, который у нас состоится на сцене зала имени Каца. Это концерт филармонического камерного оркестра. Программа классическая, программа Вивальди и Чайковски «Это времена года». И специальным гостем завтрашнего концерта у нас будет Ярослав Тимофеев. Это московский, в общем, звезда московской музыки классической, известный музыковед, лектор. Он будет завтра ведущим концерта. Да, это человек, который умеет увлекательно, интересно и абсолютно легко рассказать о сложных вещах. И вот как раз завтра мы узнаем, чем времена года Вивальди отличаются от времен года Чайковского из его уст. Очень ждем, конечно же, Ярослава к нам в гости. Он уже был один раз в филармонии, и вот это будет, наверное, его второй приезд сюда. Ну и, конечно, сам концерт ждем.
0: Ну, слушайте, не только такой концерт будет, есть еще и вечеринка музыкальная, и она тоже будет завтра в День музыки, и в Международный день музыки, называется она «Большая фольклорная вечеринка», я все-таки к этому веду, и я знаю, что она даже в 10 вечера стартует. Вот давайте о ней подробнее. В каком зале, во-первых, будет проходить фольклорная вечеринка?
1: Это тоже будет в зале имени Каца, но не в большом, а такая у нас есть маленькая камерная сцена, называется «Круглая сцена». И это будет концерт, где мы специально не ставим стулья, мы убираемся стулья, да, то есть подразумевается такой формат вечеринки.
0: И танцев даже,
1: и танцев, да, с возможными танцами. Приглашаем всех желающих подвигаться, и, то есть сцена будет, да, у нас будут петь Маркелова голоса, наш вокальный ансамбль под управлением Игоря Тюваева. И вместе с ними будет выступать диджей «Нуклеар Лось».
0: Вот, это очень интересно. И почему для празднования Международного дня музыки, ну, вы выбрали, конечно, и другие концерты, которые будут завтра, которые можно посмотреть, но еще и такой формат, не совсем академический концерт.
1: Да, формат экспериментальный. И часть из этих произведений, которые завтра прозвучат в 10 вечера на круглой сцене в камерном зале Каца, часть из них уже исполнялась, но именно в таком формате, что вечеринки такой фольклорного такого синтеза с музыкой

0: Помните, что это мероприятие предназначено для лиц старше 16 лет. Ну, а я далее, Ольга, продолжу спрашивать про это все. Как вообще возникла идея объединить неспешную мудрость предков, это у нас фольклор, классическую музыку, а именно Стравинского. Я прочитала на сайте, что там еще и музыка Стравинского,
1: да,
0: будет.
1: Там
0: и еще
1: и хор. И древнерусские напевы, и музыка Стравинского, и все это в обработке.
0: И диджейские сеты.
1: В обработке современной, да. То есть не прозвучит ничего такого, что уже где-то звучало, где-то, может быть, слышалось, то есть все это будет такое абсолютно этнически уникальное вот такое вот сочетание, синтез.
0: А в чем точки соприкосновения этих жанров музыки?
1: Точки соприкосновения, наверное, в музыке. Наверное, что и то музыка.
0: Это все самое главное.
1: И она призвана пробудить в душе какие-то чувства у людей. Поэтому, а что связывает, наверное, нужно только услышать. Невозможно об этом рассказать.
0: Ну, еще и увидеть. Я знаю, что на сцене будет диджей «Нуклеар Лось». Это наши новосибирские диджеи, верно?
1: Да, да, да.
0: Академический ансамбль «Маркеловы голоса» тоже огромное количество человек. А будут ли еще на сцене, помимо хористов и диджеев, другие музыканты, какие-то еще инструменты?
1: Нет, инструментов. Инструменты только будут, да, но вот основные исполнители — это Маркеловы голоса и вот диджей.
0: И диджей, то есть петь будут и акапельно, да, и под диджей сет, да, и еще под разные инструменты. Да. А вот какие именно, если будут, какие еще будут музыканты? Может быть, там контрабасы, какие-то бас-гитары принесут и еще что-то?
1: Если я не ошибаюсь, ударные.
0: Да. Чтобы ритм держать, это очень хорошо. А как происходила вообще репетиция? Кто на себя чаще одеяло перетягивал? Маркеловы голоса, вокалисты или, может быть, диджеи своими битами?
1: Нет, все равно у нас, конечно же, Маркеловы голоса, они в центре, потому что, ну, это вокальный ансамбль, которым подвластны разные направления, да, у них есть программы как с грузинским песнопением, театральные, то есть там современные, классические, барочные, самые разнообразные жанры, вот, и они, конечно же, это сердце этой программы, да, и диджеи уже как бы в такой, в обработке.
0: Почему именно в 22:00? Ну, понятное дело, что это как будто бы вечеринка и диджейский
1: сет. Потому что предыдущий концерт у нас до 9, пока вы... Вот этот концерт, о котором я сначала сказала, да, что с музыковедом из Москвы, классическая программа, она у нас с 7 до 9. Это концерт, после нее зрители пока выйдут.
0: Отдохнут, перекусят 10... в буфете?
1: Да, мы, наверное, будем и тех зрителей приглашать. Давайте, пожалуйста, продолжим вечеринкой.
0: Такой автопати
1: отмечать, да, Международный день музыки.
0: А для тех слушателей, которые колеблются и думают, что фольклор – это скучно, ну, наверняка, и такие есть, чтобы вы сказали, какое одно слово или ощущение должно остаться у людей после посещения этой вечеринки? Чего ждать от нее?
1: Наверное, фурор.
0: Такого никогда не было.
1: Экстаз, не знаю. Мы сами собираемся, мы сами, многие не слышали эту программу, многие вообще не знали, что такая существует у нас. И мы сами собираемся, у нас корпоративный будет поход, мы целым отделом вот идем, да. Очень интересно самим побывать.
0: Но есть еще билеты на эту фольклорную вечеринку?
1: Да, да, билеты есть еще. Там немного, там ограниченное количество, получается, зрителей,
0: да,
1: входит на эту круглую сцену, совсем не, как бы, небольшое. Поэтому есть, билеты еще есть.
0: То есть каждый найдет что-то для себя. И ценители фольклорной музыки, и классической, вокальной, да, и еще и электронной музыки. Вот столько всех можно собрать. Ольга, расскажите еще о топовых концертах октября, потому что завтрашняя фольклорная вечеринка — это такой фурор, который так невероятно откроет октябрь. А вот что еще будет впереди?
1: Да, октябрь у нас очень горячий месяц ожидается. И 3 октября у нас уже выступит в зале КАЦА Вадим Репин, наш выдающийся скрипач из Новосибирска, который покорил все, многие сцены мира, да, вместе с нашим симфоническим оркестром. 4 октября, в воскресенье, мы ждем симфонический оркестр из Санкт-Петербурга, из Санкт-Петербургской филармонии именно имени Дмитрия Шостаковича. Они впервые за, по-моему, 40 или 50 лет приедут к нам. И это уникальная история, потому что этот оркестр ровно 85 лет назад, в 1941 году, был эвакуирован в Новосибирск. и провел в Новосибирске 3 года. Вот этот оркестр именно, ну, то есть, конечно же, другие уже люди, да,

0: но именно этот оркестр из Петербургской филармонии. И они единожды после того, как уехали из эвакуации, были в Новосибирске, и вот сейчас второй раз приедут.
1: И играть они будут ту же программу.
0: И играть, самое интересное, они будут исполнять ту же программу, которую исполняли 4 октября 1941 года в Новосибирске.
1: А это Глинка, это Мусоргский, Чайковский.
0: Да, это какие-то знаковые такие.
1: Невероятные,
0: вот, прям русские,
1: да, симфония номер 5,
0: русской
1: я вижу
0: классики.
1: Здесь.
0: Да, симфония 5 Чайковского знаменитая и, скажем так, наша самая, наверное, главное произведение симфоническое, самое известное. Вот. Приглашаем всех на этот концерт. И, ну, такая дата, наверное, значимая в истории, я бы сказала.
1: Это 4 октября.
0: Не просто, да, не просто это концерт, а именно вот такой вот дань памяти, дань какого-то вот такого уважения истории и города, и культуры, музыкальной культуры города. Можно сказать, что с того концерта памятного 4 октября 1941 года началась вообще симфоническая история города, потому что, как мы знаем, оперный театр еще не был открыт в 1941 году, он открылся только в 1945. Филармонии и симфонического оркестра еще не было, соответственно. И симфоническая музыка звучала, вот, пожалуй, впервые, то есть именно в исполнении Ленинградского оркестра. И сейчас есть возможность услышать вот эту же музыку, которая звучала 85 лет назад. В воскресенье в 7 часов вечера.
1: Друзья, приходите. Приходите 4 октября в 7 вечера. Концерт для зрителей старше 12 лет. А 3 октября вы тоже пригласили нас всех,
0: да,
1: на концерт. Он тоже предназначен для лиц старше
0: Репиным,
1: 12,
0: да,
1: лет. Угу. Каждый найдет что-то для себя. А это только начало октябрьской программки, афиши.
0: И еще у нас, конечно же, впереди ждет нас фестиваль Мацуева с участием великолепного, неподражаемого Дениса Мацуева. И первый концерт состоится 12 октября уже. В концерте примут участие молодые музыканты, приглашенный наш симфонический оркестр и, конечно, сам Денис Мацуев.
1: Да, называется фестиваль «Денис Мацуев представляет диалог поколений для лиц старше 12 лет». Друзья, смотрите афишу на сайте
0: филармонии. Также в зале коммуникации, также для лиц старше 12 лет.
1: Ну и, конечно, завтра все увидимся в 10 вечера в зале КАЦА на круглой сцене, получается, потому что будет вечеринка фольклорная.
0: Да.
1: Приходите обязательно и берите с собой всех. Со мной была спикер потрясающая Ольга Игнатьева, начальник отдела по связям с общественностью Новосибирской филармонии. Приходите еще и рассказывайте побольше.
0: Спасибо,
1: спасибо большое.
2: Радио Юнитон. Только музыка.

0: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
1: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед». Это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» — это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
3: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуэль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
4: Колбаски Гриллинки. Риеты изысканные, да пончики мясные.
5: Что? Что это?
6: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт» для людей с широкой душой.
7: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Привет! Как настроение?
9: Безумное!
8: Как аппетит?
9: Еще безумнее!
8: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
10: Смотри, встречка тебе моргает! Дальний выруби!
11: Да у меня не дальний, не ближний, средний какой-то!
8: Чтобы не было проблем в пути, обслуживай свет в студии Xenon 54. Профильный сервис по ремонту фар и установке диодных линз. Работаем с 2008 года. Xenon 54 на Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
12: Ура! Карлсон, ты вернулся!
13: Спокойствие, только спокойствие! Я был в суши-баре «Имбирь». Они же чемпионы мира по всяким акциям. Сейчас там акция на штучные роллы. Покупаешь один, второй в подарок. Я съел 10 тысяч вкусных роллов.
14: Сеть суши-баров «Имбирь». 310-83-38. imbir.fisnsk.rf.
15: ИП Петрун АА. УГРН 316-547-600-102-075. Предложение действительно на момент размещения рекламы.
13: Ну, я полетел!
16: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал» — это когда для семьи уже все продумано. Утром — школа или садик рядом с домом. Днем — прогулка в парке «Березовая роща». Вечером — спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще — закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
17: Ваш подросток стал тревожным, замкнутым или быстро выгорает? Иногда подростки не говорят об этом, но очень нуждаются в том, чтобы их услышали. В Нейросанитас с подростками работают неврологи, психологи и психиатры. Мы помогаем бережно и научно, без оценок и давления. Поддерживаем при тревоге, перепадах настроения, сложностях в учебе, нарушениях сна и эмоциональном истощении. Нейросанитас. Шаг к спокойствию и уверенности. Запись 373-2003. Улица Воеводского, 18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
19: Осенняя акция от химчистки «Рицо». Только 6 дней, скидка 15% на весь ассортимент изделий, кроме ковров. Акция действительно по 30 сентября включительно. В акции не участвуют приемные пункты, которые являются партнерами. Все подробности по телефону 353-75-84. 353-75-84.
20: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
5: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
21: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
22: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
23: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра, 1 октября, в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 3 градуса. Завтра днем до 14 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
4: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Какой прекрасный вид сверху!
1: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
2: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Можно и до свадьбы. Букетси.
0: Так, похудеть бы. Готовить нет времени. Считать калории устала. Диеты не работают. А если просто нормально есть?
4: Биби Фуд. Готовое, сбалансированное питание на весь день. С доставкой. Живи без готовки. Без подсчетов. Заказать можно прямо сейчас на bibifood.ru.
5: ИП Северина Эльвира Тахировна. ОГРН 317-547-600-02-17-63.
6: Вмял бампер? Царапнул порог? С геометрией беда! Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. Плюс 7 923 235 0131.
7: Семейный поход в Дельфинию стал выгоднее. Только до 30 декабря. Два билета на цирковое шоу. Третий за полцены. Три билета. Четвертый в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск. Жуковского 100/4. Мечты приводят в Дельфинию. 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
0: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В призе купила.
8: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
9: И зависти.
0: Значит, вместо обеда в «Приз».
1: Академгородок – это не просто район. Это свои. И папа дома на Ильича 23 тоже свой. Здесь знают, что делать с твоей головой и бородой. Стрижка – это не про волосы. Это про то, как ты себя чувствуешь, когда выходишь на улицу. Скидка 20% на первый визит. До встречи в папа дома.
10: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи, панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за третьи сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте, звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
11: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
12: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз. Супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
16: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
17: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
16: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
17: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
18: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
19: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
20: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.

0: пешеходов, они благодарят, реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 17.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
3: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне «Фламинго» не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон «Фламинго». Квартира от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф, город Новосибирск.
1: Радио «Юнитон». Новости.
0: А вот и новости в эфире радио «Юнитон». В студии появился Павел Николаев. Павел, добрый вечер.
4: Добрый вечер. В Обское море выпустили партию мальков краснокнижного сибирского осетра. Акция прошла в Ордынском районе вблизи села Антоново, сообщили в СГК. Отмечается, что восполнение водных биоресурсов производится по добровольной инициативе энергетиков. Минувшим летом в ходе аналогичного мероприятия река Обь пополнилась 2000 мальков другой редкой рыбы – нельмы. С октября в России подорожают билеты в плацкартные и общие вагоны. Соответствующее распоряжение правительства было принято в июле. Как сообщили в ассоциации туроператоров, на купе и СВ индексация не распространяется. Цены в этих категориях перевозчики формируют самостоятельно. Последнее повышение стоимости проезда по железной дороге производилось и в декабре прошлого года. Тогда тарифы выросли почти на 11,5%. Средний срок выданного в России автозайма достиг рекордных 6 лет. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро. Автокредиты становятся все более долгосрочными обязательствами, растет и размер займа. Последний показатель превысил 1,5 миллиона рублей. Это также максимум за всю историю наблюдений. Эксперты связывают динамику в первую очередь с подорожанием автомобилей на внутреннем рынке. Американская компания Procter & Gamble подала около 300 исков к российским продавцам на маркетплейсах, передает портал Shoppers. Речь идет о нарушении авторских прав и незаконном использовании товарных знаков. Во многих случаях предприниматели торговали бытовой химией и косметикой, которую не выпускала ни сама фирма, ни официальные партнеры. Суд установил, что продукция обладает признаками контрафакта. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1,3, днем 12-14 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: эфире диджей Алексей Шипелкин.
1: 17:05 на часах. Привет, друзья, это Алексей Шипелкин, и вы на волне радио Юнитон. Рабочий день, кстати, подходит у нас уже к финалу, а за окном просто сказка. Солнце светит ярко, небо чистое, и погода сегодня радует нас теплом. Температура плюс 14 градусов. Самое время зарядиться отличным настроением. Оставляем все заботы на потом, включаем громкость на максимум. Впереди только супер-хиты. Поехали!
0: Вы слушаете радио Юнитон. В эфире диджей Алексей Шипелкин.
2: Зови меня хозяин, не ошибешься.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу Пуша против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: Сроки проведения акции с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке ее получения находится на сайте promo.beacon.ru. Количество призов ограничено.
1: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
2: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
4: Где-где?
5: В радиотехнике!
3: Магазины «Радиотехника» на Титова 32 и Красном проспекте 188.
6: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуэль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
7: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца».
8: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «у дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте team-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сосиски баварские за килограмм 199,90. Сервелат варено-копченый «ГОСТ» за килограмм 589,90. Окунь морской горячего копчения за килограмм 899,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.

0: круглосуточно.
1: ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-687-251.
0: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
2: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
3: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
4: А нашу рекламу как спам не выкинешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
5: Вам мясо с овощами, детям котлеты с пюре, а собаке опять корм? Ветнаре обследует вашего питомца и составит для него индивидуальное, сбалансированное домашнее меню. Ветнара, пусть ваш питомец будет сыт и здоров.
6: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых 3 важных дела на день. В Додо Комбо из 3 средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
7: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
8: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Прогноз погоды на 1 октября. Согласно данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра небо будет скупым на слезы, осадков не ожидается. Северо-восточный ветер будет дышать так ровно и спокойно, силой от 3 до 8 метров в секунду. Ночью еще напомнит о близости зимы, оставив на термометрах скромный плюс 1, плюс 3. Но день порадует мягким осенним теплом. Воздух прогреется до комфортных плюс 12, плюс 14. Наслаждайтесь золотой порой без зонта и лишней спешки.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

Это была прекрасная Кати Перри, а далее музыка, которая стирает границы. Бельгийский мастер мелодичного хауса Last Frequencies и бразильская певица Мари Фроуз представляют совместную работу «Параиса». Это действительно рай, поскольку трек родился в Рио-де-Жанейро, а слушается в Сибири.

0: А пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
1: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
2: Ближний, дальний, туманки. Студия «Ксенон 54». Профильный сервис по обслуживанию фар. Диоды и диодные линзы. Ремонт, регулировка, полировка фар. Бронирование оптики и зон риска кузова авто. «Ксенон 54» на Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
3: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
4: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фудхолл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
5: Новое место для жизни. Майков. Урбан-виллы на улице Мира. Старт продаж. Флорентийская архитектура. Дизайнерские холлы. Квартиры с скрытыми террасами. Закрытый охраняемый двор. 3 садика рядом. Сайт maykov-nsk.rf. Звони 375-7-444.
6: Застройщик ООО «СЗ Измерение и Параллель». Проектные декларации на сайте nashtochka.dom.rf.

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГР НИП 324-547-60-020-35-05.
2: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Чего хочет ваш автомобиль? Качественного масла, фильтров, колодок и хорошо обслуженных систем. Чего хотите вы? Того же, но недорого и быстро. Мы позаботимся о вашем авто. СТО «Фильтр». Обслуживание любых авто за час и по очень выгодным ценам. Все запчасти у нас в наличии. Ваш автомобиль хочет на СТО «Фильтр». Звоните 304-47. Сайт stofilter.ru. 304-47. Сайт stofilter.ru.
4: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
5: Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
6: Что в «Дота Пицце» есть, кроме пиццы?
7: «Дотстер». Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический «Дотстер». Острый, супер мясной или с ветчиной в «Додо Пицце». Легендарно.
8: «Додо».

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Фастар – ваш официальный дилер Амода Джейку. Широкий выбор автомобилей на любой вкус, в различных расцветках и комплектациях. А главное, действительно выгодные условия приобретения. При покупке Амода C7 или Джейку J6 вы получаете в подарок Mystery Box. Спешите в Фастар за отличными автомобилями и уникальными подарками. Фастар – ваш путь к успеху. Срок акции до 30 сентября 2026 года. Подробности на нашем сайте amoda-fastar.ru или по телефону Новосибирске 390-2905. Большевистская, 14-2.
2: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
3: КПД «Газстрой». Более 20 лет строим будущее.
4: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых 3 важных дела на день. В «Додо Комбо» из 3 средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
5: «Додо».
6: Мам! А мам?
7: Мам! Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
8: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: да, вот вы сейчас где-нибудь понырять в Изумрудном океане, посмотреть, как плавают черепашки. Но нет, все-таки будем смотреть на Павла Николаева. Он уже появился у нас в студии с очередным выпуском новостей. В Новосибирске 18.00.
1: FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
2: Служба информации радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Стоимость продления трамвайных линий в отдаленные микрорайоны оценили власти Новосибирска. РБК передает, что расчеты провели для строительства путей до 7 жилмассивов. Сумма по этой оценке составила 28 миллиардов рублей. Ранее мэр Максим Кудрявцев сообщил, что город нуждается в 107 трамваях для дальнейшего развития маршрутной сети. Срок их покупки пока не определен. В России до 31 октября продлили запрет на экспорт дизельного и судового топлива. С таким заявлением выступило правительство. Кабмин отметил, что меры необходимы для поддержания стабильности на внутреннем рынке, в том числе из-за повышенного спроса на топливо в период уборочной кампании. Срок предыдущего запрета истекал сегодня. Темпы роста розничного кредитования россиян резко ускорились. Это следует из данных Объединенного кредитного бюро. По итогам августа граждане оформили рекордные за последние два года 4 миллиона 360 тысяч розничных займов. За год прирост составил 23%, в численном выражении он подскочил на 830 тысяч единиц. Крупнейший в мире подводный тоннель открыли в Китае. Его проложили под рекой Хуанхэ в городе Цзинань, передают «Известия». Длина сооружения составляет почти 6 километров, диаметр рекордный 17,5 метров. С его вводом путь между берегами сократился с 30-40 минут до 5. Тоннель залегает на глубине примерно 50 метров. В завершении выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1,3, днем 12-14 градусов выше 0. И пока это все новости. Встретимся через час.
1: Радио Юнитон. Новости.

0: эфире диджей Алексей Шипелкин.
1: Добрый вечер. Держим руку на пульсе. Пульс есть, это уже хорошо. Итак, небольшая статистика, от которой хочется заварить чай и никуда не выходить. До лета еще аж 243 дня. Как долго, а? 8 марта через 158, до конца года всего лишь 92 дня, а осень уже дышит нам в затылок. Тем более, что синоптики обещают завтра уже плюс 1-3. Недалек тот день, когда будет минус. Через 66 дней, день рождения радио Юнитон, мы уже начали репетировать, между прочим, готовьте подарки. А послезавтра у нас день рождения певца Стинга, ему исполняется уже 75, вечно молодой товарищ. Сегодня, между прочим, день уютного вязаного пледа, официальный праздник всех тех, кто сейчас лежит на диване, и день интернета в России сегодня. Так что вы, дорогие слушатели, ну кто нас слушает посредством интернета, сегодня буквально ваш профессиональный праздник. Отмечаем. Я всех поздравляю, в студии Алексей Шипелкин, и через 3 минуты у нас стартует урок музыки. Все, кто хотели, кто мечтали, тот шанс, когда можно выиграть призы. Жду желающих поиграть. Прямой эфир, номер телефона 209-05-07.
0: Вы слушаете радио Юнитон. В эфире. Диджей Алексей Шипелкин.
2: Зови меня хозяин, не ошибайся.

0: Радио Юнитон специально для тех, кто может угадывать хиты с трех нот, представляет игру «Урок музыки».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
2: Стартует наша любимая игра «Урок музыки», которая проходит ежедневно. Ежедневно мы разыгрываем призы, и сегодня это два билета в центр развлечения «Аполло» и «Квантум». Условия простые. Я задаю вопрос, вы на него легко отвечаете, но при этом нужно дозвониться к нам в студию. Телефон прямого эфира 209-05-07. У нас уже есть первый дозвонившийся, и говорим ему «Здравствуйте».
3: Здравствуйте.
2: Так, представьтесь, пожалуйста.
3: Меня зовут Екатерина.
2: Екатерина, как вы относитесь к музыке? Любите, может быть, сами играете на каком-нибудь инструменте, поете?
3: Нет, не играю, не пою, но люблю.
2: Да-да-да, но посмотреть могу. Итак, Екатерина, задание будет сегодня, мне кажется, простое, вы легко с ним справитесь. Главное, ответить на него верно. Если не отвечаете, увы, сегодня приз тогда останется у нас. Но я надеюсь, вы

0: Три, два, один. И ваш ответ?
1: Нет.
0: Нет. То есть бывший парень тут ни при чем.
1: Я думаю, что нет.
0: Ну, я вас поздравляю, абсолютно ни при чем, потому что этот псевдоним певица взяла в честь своего старшего брата Максима. Все-таки парень тут был, но не бывший, а брат ее, Максим. Более того, девичья фамилия матери, как вы думаете, какая?
1: Максимова.
0: Абсолютно верно. Я вас поздравляю с победой.
1: Спасибо.
0: Да, два билета в центр развлечений «Аполло» и «Квантум» вашим. За эфиром расскажу, как вы сможете забрать свой приз. Ну, на этом урок музыки заканчивается.
2: Урок музыки окончен. Продолжение следует. Каждый будний день в 18.10 на радио «Юнитон».
3: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
2: А если сегодня, можно все! В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
4: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
2: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!
5: Из

0: на все 107. Сразу после рекламы.
1: Реклама. Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
2: Семейный ЖК комфорт класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В Призе купила.
4: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
5: И зависти.
3: Значит, вместо обеда в «Приз».
6: Маленькая пицца и напиток. Значит, обед в удовольствие. А комбо – значит, выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в «Додо Пицца». Это значит, надо пробовать.

0: 28 Смирнова, Юва. Оператор 319-547-687-251.
1: КПД «Газстрой». Собственное производство.
2: Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники приглашает выпускников 9 классов для поступления на специальность «Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем» за счет средств физических лиц. Очно-заочная форма обучения. Метро Зельцовская, Красный проспект, 177. Звоните 236-12-22. Создаем будущее нажатием клавиш. Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
3: Где-где?
4: В радиотехнике!
2: Магазины «Радиотехника» на Титова, 32 и Красном проспекте, 188.
5: Мам, что сегодня на ужин?
6: Мы голодны, как тигры.
5: О, тогда мясо! Свежайшее, настоящее!
6: Мясо по-таежному. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
7: Моя мама говорила: «Выбирай сердцем». Сегодня я привела сюда дочь, потому что знаю, здесь время только увеличивает ценность.
8: Сеть ювелирных салонов «Хризолит». Качество, проверенное временем. Собственное производство. Специальные предложения круглый год. Приемлемые цены и роскошный выбор. Ваша история – наши украшения.
9: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
10: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
11: Додо.
12: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуэль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
2: Привет! Как настроение?
5: Безумное!
2: Как аппетит?
5: Еще безумнее!
2: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
13: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру – пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
8: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
15: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
16: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
17: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: О погоде на 1 октября. Октябрь стартует сухой и ясной погодой. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра в нашем городе обойдется без дождей. Ветер будет дуть северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Ночная температура плюс 1, плюс 3. Днем теплее плюс 12, плюс 14. Хорошего всем дня и теплой осени.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Шеф, нам снова повышают аренду.
4: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
5: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Макиинские.ру. Повторяю, Макиинские.ру. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
6: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 20:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

so bad. Вот люблю, когда приходят в нашу студию сообщения на наш мессенджер такие. Дорогой Юнитон, поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Виталия Захарова. 25 четверть века. Ты уже не студент, но еще и не тот дядя, что говорит: «Вот раньше стекло было стекляннее». Желаем тебе, чтобы в жизни все было прозрачно, чтобы планы не трескались, а если и трескались, то только от счастья, чтобы карьера росла, как температура в стекловаренной печи. И чтобы рядом всегда были люди, которые ценят тебя не за форму, а за содержание. Виталий, мне кажется, у вас прекрасные друзья. Оставайтесь сегодня как стеклышко, ну, или как огурчик. Я присоединяюсь к поздравлениям. Для вас сладкие мечты от Ольги Серябкиной на 107 FM.

0: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
1: Какой прекрасный вид сверху!
2: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
3: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
3: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
4: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы!
6: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
7: «Додо».
8: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик «Тяжелоатлет» за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
9: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Так, похудеть бы. Готовить. Нет времени. Считать калории. Устала. Диеты не работают. А если просто нормально есть?
11: Биби Фуд. Готовое, сбалансированное питание на весь день. С доставкой. Живи без готовки, без подсчетов. Заказать можно прямо сейчас на bibifood.ru.
12: ИП Северина Эльвира Тахировна. ОГРН 317-547-600-02-17-63.
13: Смотри, встречка тебе моргает. Дальний выруби.
14: Да у меня не дальний, не ближний. Средний какой-то.
15: Чтобы не было проблем в пути, обслуживай свет в студии Xenon 54. Профильный сервис по ремонту фар и установке диодных линз. Работаем с 2008 года. Xenon 54. На Тульской 137/2. Звоните 375-2020. Без выходных.
16: Что в Дота Пицце есть, кроме пиццы?
6: Додстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Додстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце. Легендарно.
7: Додо.
17: Детское зрение под контролем. В салонах оптики «Все для глаз» супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Вам мясо с овощами, детям котлеты с пюре, а собаке опять корм? Ветнаре обследует вашего питомца и составит для него индивидуальное сбалансированное домашнее меню. Ветнара, пусть ваш питомец будет сыт и здоров.
7: Что это такое было? Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
10: Барский продукт для людей с широкой душой.
2: Вмял бампер, царапнул порог. С геометрией беда. Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. Плюс 7 923 235 01 31.
16: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
20: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
21: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
22: Баба Яга, а сколько тебе лет?
23: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
22: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
23: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
24: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
25: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
26: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001,
0: тысяча два, тысяча три. На столб рядом посмотри. До него должно пройти тысяча один, тысяча два, тысяча три. Счет дистанции веди и счастливого пути.
1: Держи дистанцию 3 секунды.
3: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Кстати, Павел Николаев вошел в студию и тоже поставил два крыла у Стедочки, потому что финальный выпуск новостей у нас впереди. Давайте послушаем. А в Новосибирске 19.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.
1: Радио «Юнитон». Новости.
4: В эфире служба информации радио «Юнитон». С вами Павел Николаев. Здравствуйте. На станции метро «Октябрьская» в Новосибирске обновили турникеты в вестибюле номер 1. Модели имеют современный дизайн и оснащены инновационными функциями. Устройства принимают все виды транспортных и банковских карт, жетоны и оплату по биометрии. Как отметили в пресс-службе подземки, это уже четвертая станция с турникетами нового поколения. В Новосибирске продолжается подключение многоквартирных домов к системе теплоснабжения. По информации мэрии, тепло уже поступило примерно в 15% жилого фонда. Отопительный сезон стартовал 23 сентября. В первую очередь нагрелись батареи в детских садах, школах, медицинских и социально-культурных учреждениях. Движение по новому мосту через реку Тулу в Новосибирске могут открыть до конца этой недели. Сооружение почти готово к сдаче. Старую переправу построили в 1962 году, ее состояние дошло до предаварийного. В рамках капитального ремонта мост полностью разобрали, а на его месте построили новый, напоминает СИБ-ФМ. Дорожные учреждения Новосибирска начали переоборудовать технику к зиме. Как сообщил мэр Максим Кудрявцев, полностью завершить подготовку планируют до 15 октября. Также в городе увеличили количество площадок для складирования снега, теперь их 24. По словам градоначальника, это сделано с учетом сложных условий прошлой зимы, когда количество осадков стало рекордным за весь период метеонаблюдений. В завершении выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается слабый дождь. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6-8, днем 12-14 градусов выше нуля. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами. До новых встреч.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: эфире диджей Алексей Шипелкин.
1: Добрый вечер, 19.06, уже 19.07 в Новосибирске. Время, когда город дружно встал в пробку и делает вид, что, знаете, так оно и должно быть. Итак, если вы сейчас в машине, вы не стоите, вы медитируете. Если в автобусе, то вы не толкаетесь, вы социализируетесь. Ну а если дома, то вы уже победитель сегодняшнего дня. Да, день был длинный, кто-то устал, кто-то голоден, кто-то уже мысленно в тапках, и это нормально. Мы не будем вас грузить статистикой, сложными мыслями, просто включим хорошую музыку и поедем дальше вместе. В студии еще час Алексей Шипелкин. Я желаю всем прекрасного вечера. До дома осталось недалеко.
0: Вы слушаете радио Юнитон. В эфире диджей Алексей Шипелкин.
2: Зови меня хозяин.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Партнер шоу «ЖК Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

0: на все 107. Сразу после рекламы. Реклама.
1: Моя мама говорила: выбирай сердцем. Сегодня я привела сюда дочь, потому что знаю, здесь время только увеличивает ценность.
2: Сеть ювелирных салонов «Хризолит». Качество, проверенное временем. Собственное производство. Специальные предложения круглый год. Приемлемые цены и роскошный выбор. Ваша история – наши украшения.
3: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи, панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за третьи сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
4: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
5: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Что в «Дота Пицце» есть, кроме пиццы?
8: «Додстер». Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический «Додстер». Острый, супер мясной или с ветчиной в «Додо Пицце».
9: Легендарно.
10: «Додо».
11: Ты где? Хотел подъехать.
12: Я на СТО фильтр.
11: А я как раз по этому вопросу звоню. ТО быстро надо пройти.
12: На СТО фильтр приезжай. Обслуживает любые марки. Быстро заменят масло. Все в наличии есть. И, конечно, гарантия на работы и материалы.
11: Говори адрес.
12: Проезд энергетиков 23/1. Но тебе ближе фильтр на Гусинобродском шоссе 10/1. Телефон 304-77-77. 304-77-77. Запишись.
11: Принято. Звоню.
13: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
14: КПД «Газстрой». Строим твою историю.
15: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
14: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
15: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В «Призе» купила.
16: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
17: И зависти.
15: Значит, вместо обеда в «Приз». Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
19: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
10: «Додо».
20: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в «Версус» позвонить.
21: Кстати, надо в «Версус» позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
22: Потолки «Версус» для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
23: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
0: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
9: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
0: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
10: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
17: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: погода на радио Юнитон.
1: Прогноз погоды на завтрашний день, четверг, 1 октября. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, в ближайшие сутки в нашем городе синоптики обещают погоду без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Ночная температура плюс 1, плюс 3, днем еще тепло, плюс 12, плюс 14.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

Ну а далее в эфире радио Ньютон про настоящую любовь, которая как свет, она не гаснет со временем, а только ярче разгорается. Да, она умеет согревать, удивлять и сиять даже в самые обычные дни, ну, например, в среду. Именно об этом следующая песня. Для всех, кто верит в любовь, в эфире композиция, которая так и называется «Shine».

0: торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19. Опт и розница для каждого. Здесь закупаются маркетплейсы и шоурумы, одежда, обувь, товары для дома и многое другое. Бесплатная маршрутка со вторника по воскресенье с 9 до 15 часов от метро «Березовая роща» с остановкой у метро «Золотая Нива». Торговый комплекс «Восток» на Дегтярева, 19 ждет вас.
1: Колбасы, пальчики оближешь. Окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе. Покупай и уплетай.
2: Марский продукт для людей с широкой душой.
3: Освободился раньше? Едешь домой через Голден Парк? Загляни в мужскую парикмахерскую «Папа дома» на Курчатова 1. Это не просто парикмахерская. Это место, где твои голова и борода снова будут в порядке. Быстро, стильно и без запинок. Скидка 20% на первый визит. До встречи в «Папа дома».

0: Кастрюлька за 800 рублей в день. Скидка по промокоду «Радио» на сайте кастрюлька-еда.ру. Всего 800 рублей за доставку рациона на весь день.
1: ИП Ясакова Ольга Ивановна. ОГРНИК 324-547-60-020-35-05.
2: Я долго искала место, где детям будет безопасно, где не нужно стоять в пробках, где есть свой закрытый двор, рядом детские сады и тишина. Квартиру, где всей семье будет просторно. И я нашла новое место для жизни – Майков. Урбан виллы на улице Мира. Старт продаж. Трешка всего от 8 миллионов 250 тысяч рублей. Сайт myков-nsk.rf.
1: Застройщик ООСЗ «Измерение параллели». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
4: Внимание! Автомобили будущего «Фастар». Вы можете стать обладателем невероятного JQ J8 всего за 3 миллиона 600 тысяч рублей. Не упустите шанс подчеркнуть свой статус с JQ J8. Ваш новый автомобиль ждет вас в «Фастар». Подробности на нашем сайте amoda-fastar.ru или по телефону в Новосибирске 390-29-05. Большевистская, 14-2.
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении.
6: Реклама 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября только в приложении «Додо Пицца». Пока товары в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони фреш, сырная, чесночный цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и в приложении. Продавец ИП Емец Артем Владимирович. ОГРНИП 318-774-600-590-821.
7: Какой прекрасный вид сверху!
8: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
9: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
10: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
11: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фудхолл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
12: Хоккеисты уходят на перерыв, и мы уходим на рекламу.
13: А нашу рекламу не переключишь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
14: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
15: Спасибо за отзыв. Мы в Додо добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
16: Додо.
17: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
18: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
19: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
20: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
21: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: вечера, друзья, почти 8. Последняя среда сентября прожита не зря. Завтра уже октябрь, и днем будет до плюс 14. Идеальная погода, чтобы устроить прогулку. Ну а пока я закрываю этот день на радио Ньютон проектом «Танцпол», у нас впереди целый час движения от Алексея Куприянцева. А с вами был Алексей Шипелкин. До скорой встречи в эфире. А в Новосибирске 20.00.
1: FM 107. Слушай первым. Больше танцев, больше драйва. Танцпол Радио Юнитон.

0: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.
1: Можно и без повода. Букетсип.

0: на 107FM. Радио.
1: Юнитон. Реклама.
2: Привет! Как настроение?
3: Безумное!
2: Как аппетит?
3: Еще безумнее!
2: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых три важных дела на день. В Додо Комбо из трех средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами. Додо.
6: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо от фабрики мороженого «Солнечный день».
7: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
8: Что в Додо Пицце есть, кроме пиццы?
9: Додстер.
10: Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Додстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце.
11: Легендарно.
12: Додо.
13: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
14: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
15: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
16: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра, 1 октября, в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 3 градуса. Завтра днем до 14 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
4: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: на 107FM.
1: Сардельки нежные, пикашки венские, пончики мясные. Попробовал впервые. В общем, все, что в Барском есть, невозможно сразу съесть. Барский продукт для людей с широкой душой.
2: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
3: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в Додо Пиццу.
4: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В Призе купила.
5: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды Приз грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
6: И зависти.
4: Значит, вместо обеда в Приз.
7: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы!
8: Спасибо за отзыв. Мы в Додо добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
4: Додо.
9: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
10: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.

0: пешеходов.
1: Они благодарят. Реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: time in this game. The shadows in his face, the shadow in my face.
1: В Новосибирске 9 вечера. FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Я сосиски уважаю, варю, жарю, запекаю и в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
1: Новосибирск. Внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
2: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
3: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра, 1 октября, в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1, +3 градуса. Завтра днем до 14 градусов тепла.

0: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
1: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
2: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
3: Мам, а мам?
4: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
5: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

22.00 в Новосибирске. FM 107.

0: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
1: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
2: Колбаски Гриллинки. Риеты изысканные, да пончики мясные.
3: Что? Что это?
4: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт» для людей с широкой душой.
5: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
6: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра, 1 октября, в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1, +3 градуса. Завтра днем до 14 градусов тепла.

0: пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
1: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
2: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
3: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
5: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
6: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
7: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
8: Радио «Юнитон». Только хиты. Стопроцентные

0: радио нашего города. Только хиты.
1: Разбежаться сойти.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра, 1 октября, в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1, +3 градуса. Завтра днем до 14 градусов тепла.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: make me fall in love. Let me feel your body.
1: В нашем городе 2 часа ночи.
2: FM 107.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В Новосибирске 3 часа ночи.
1: FM 107.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: Радио.
1: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая

0: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
1: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
0: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
2: Что это такое было? Чуть вместе с пальцами не съела.
0: Рулет томленый, душистый, барский.
1: Барский продукт для людей с широкой душой.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха сегодня днем от 12 до 14 градусов тепла.

0: колбасы пальчики оближешь. Окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе. Покупай и уплетай.
1: Морский продукт для людей с широкой душой.
2: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». Юбилейный сезон.
3: Партнер утреннего шоу «Парфюм Люкс М». ИП «Максимов Игорь Борисович».
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Доброе утро, здравствуйте. Действительно, «Пуш» в эфире. Четверг, первый день октября. Встречаем вместе.
2: Столько машин.
3: Всем доброго утра, друзья. Давай пожелаем всем доброго утра. Ну, ты же воспитанный человек. Скажи всем доброго утра.
2: Я сказал, здрасте. Че, куда все поехали-то, я не понял.
3: А вот я еще не сказала, теперь говорю. Нет, ну правда, 1 октября, день уже прохладный такой достаточно по сравнению со вчерашним, во-первых. Во-вторых, там же сегодня вот эти все обновления какие-то там происходят. Во-первых, что там, коммуналочка у нас сегодняшнего дня опять поднялась, да?
2: Да, я говорю, все поехали куда оплачивать, что ли? Куда поехали-то
3: не, все? Не, оплачивать еще рано, там же какого...
2: Так можно не оплачивать.
3: 1 октября уже можно оплачивать.
2: Можно ехать в кассу, может телефон оплатить. Короче, какое-то суетливое утро на дорогах Новосибирска. На 200%.
3: А ты не езжай на автомобиле, езжай на поезде.
2: Когда я еду, поезд еще не едет, который под землей ходит.
3: Плацкарт подорожал, кстати.
2: А можно не про деньги? Можно не про нашу финансовую несостоятельность?
3: Пока нет. Пенсии, говорят, повысили.
2: Это тоже мне пока не интересует.
3: Не интересует, да. В школах и детсадах там экспериментально разрешили на маркетплейсах всякую канцелярию покупать.
2: Да ты что?
3: Да.
2: Ну,
3: тоже немного про деньги, да? ГОСТы новые там какие-то у нас обновились.
2: Да?
3: Все, новый месяц, обновление. Что-то должно пойти у нас как-то по-другому.
2: Давайте в лучшую сторону, чтобы пошло. Кому надо поехать, едьте в нужную сторону. Финансы в лучшую сторону. Музыка громкая и сна выводящая тоже у нас имеется. Ну и поводы для общения наверняка тоже у вас. Они вот, они горяченькие, свеженькие. Поздравления и ощущения этого мира. Мы ждем их во время звучания «Просыпайзера» в Макс, Телеграм и СМС на номер 8-983-510-107.
3: А ведь у кого-то день рождения 1 октября.
2: Тоже напишите, поздравим, передадим. А пока врубайте на полную. Новый месяц и новый день. Сегодня четверг, 1 октября. Встречаем вместе.
0: Просыпайзер в утреннем шоу «Пуш». Всем выйти из сна.

0: Да, это мы не даем вам спать, говорим подъем, доброе утро, пробуждаем, настраиваем. Здравствуйте еще раз, друзья. Пуш на радио Юнитон.
1: И все-таки стараемся все-таки на позитив настраивать, да? Хотя вы с нами делитесь информацией такой, знаете.
0: Это говорит человек, который начал эфир в 6.55 с предупреждением о повышении тарифов на коммуналку. Здрасте. Очень позитивно.
1: Нет, ну смотри, ну я же предупредила, чтобы потом еще большим сюрпризом, таким негативным для вас это не было.
0: Ну давай, давай, давай. Давай, Ичка, на контрасте что-то такое.
1: Да не на контрасте.
0: Веселое, классное.
1: Ну. Нет, Олеся нам написала. Она пишет, хвасталась, вот что дали отопление. А вот сегодня ночью, пожалуйста, отключили. Недолго музыка играла. Утром было зябко собираться, особенно когда открыты форточки. А они же открыты, наверное, с учетом того, что у вас было отопление, и вам было до этого жарко.
0: У меня с отоплением только микропроветривание, Юлечка. Потому что форточек нет. Так ты тоже приоткрыл. Но все на месте, дома тепло, хорошо.
1: Вы прекращайте хвастаться. Вот ты сейчас опять хвастаешься, а потом как у Алисы.
0: Когда хвастаюсь?
1: Проснешься ночью, а будет зябко тебе.
0: Ну я найду кого поприто прижать-то, согреться.
1: А ты своими холодными ногами не прижимайся. Вот это вообще люди, вот это, которые холодными ногами к тебе тепленькое, вот это вот, как электрическим током просто пробивает в этот момент сразу.
0: Короче,
1: эти... И ты думаешь, почему я стала носками неожиданно? Почему я грелка?
0: Утро не задалось, Юль. Ты че завелась-то, ну?
1: Да ну, нормально. Сколько можно?
0: Так, сейчас у нас две песни.
1: Это мы, девочки, можем вот
0: я
1: это.
0: Я Юле устрою печенькотерапию с маракуйей принес сегодня. А там маракуйя так рифмуется, что будь здоров.
1: Знаешь,
0: так.
1: Ты такого маракуйя сказал, как будто вот вовсе
0: уже
1: не
0: сказал,
1: успокаивать
0: да?
1: будешь.
0: Поэтому
1: да.
0: сейчас как пойдет, вырубайте видеотрансляцию и не забывайте о том, что генеральный партнер шоу «Пуш» – лаборатория «Гемотест».
1: Кстати, в «Гемотест» контроль печени сейчас со скидкой 50%. Комплексная проверка печени и желчевыводящих путей плюс скрининг гепатитов Б и С. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.